0: России расширил перечень документов по образовательным критериям, пишет РИА Новости. Теперь достаточно предъявить российский сертификат, который выдается после сдачи специального теста на знание финансового рынка. Сампред Центробанка Михаил Мамута сообщил, что цель нововведения – стимулировать обучение, а не увеличивать число квалифицированных инвесторов формально. Прежние основания для получения статуса сохраняются – доход, имущество, опыт работы или инвестирования. Агентство по охране окружающей среды США с 1 сентября временно смягчит экологические требования к бензину. Как пишет ТАСС, разрешат продажу топлива с 10% этанола при повышенном давлении паров. Это позволит досрочно перейти от летних норм к более мягким сезонам. Ведомство рассчитывает увеличить предложение на сотни тысяч баррелей в сутки и снизить цены на заправках. Ранее сообщалось о росте средней стоимости бензина почти на 50% после начала войны против Ирана. И в завершении выпуска. Красноярская спортсменка Мария Медведева в шестой раз стала чемпионкой мира по ушу. Как пишет российская газета, соревнования прошли в Гонконге. Участие приняли более 1100 человек из 32 стран. Медведева победила в дисциплинах юньчунь-цуань и мужэнь-чуань, заняла четвертое место в шуандао, а по сумме трех видов завоевала первое место в многоборье. Напомню, телефон нашей службы информации 247-00 и номер телеграм 924-666-0506. До встречи в эфире.
1: Собираем морожку понемножку.

0: Отмороженный гость.
1: Все утро к нам приходят гости, которые работали у нас на радиостанции, работают до сих пор. Но не только же работники Пурги составляют Пургу. Это и слушатели, и, конечно, те люди, которых мы слышим в нашем
2: чьи
1: эфире.
2: Песни звучат в эфире радио Пурга.
1: Да, и сегодня у нас в гостях певица, которая, ну, я не знаю, с истоков звучит, но звучит очень давно, потому что я, когда пришел 12 лет назад, ее песни уже звучали.

0: На волнах радио Пурга, Перово, Шолик. Добрый
1: привет,
0: день!
1: Привет! Доброе утро!
2: Вас.
0: Спасибо. Мы, в свою очередь, тебя тоже поздравляем с днем рождения Пурги, потому что ты являешься неотъемлемой частью ее, потому что твои песни звучат. И
2: сразу же
0: сюрприз небольшой у нас есть для тебя. Дело в том, что помимо твоих песен мы можем слушать еще твой голос в наших отбивках. И недавно мы пункт 20-летию делали новые отбивки радио Пурга, но мы покопались в архивах и кое-что нашли. И я хочу включить, чтобы ты послушала в том числе.

0: Майком.
1: В 2005 году.
2: О, а голос-то, кстати, меняется. Вот сейчас по-другому звучишь.
3: Ну, конечно, в юные годы у нас более, я бы сказала, такой звонкий, звенящий голос и такой детский немного.
1: 21 год назад ты записала этот джингл.
3: И представьте, сколько лет я уже на сцене. То есть это еще
1: больше. Но это еще больше, да.
3: Больше. Боже, я даже представить себе не могу. Спасибо вам.
1: Да, мы когда его нашли, мы такие, это точно пойдет в эфир на наш день рождения. И, кстати, тоже забегая немножечко вперед, кое-что тоже пойдет в эфир сегодня на наш день рождения. Но это уже подарок будет от Веро. Мы к нему подведемся чуть позже. Ну, а сейчас хочется задать вопрос. Что для тебя радио «Пурга»? Когда ты, может быть, первый раз ее услышала? И когда тебе предложили записать джинглы, какие эмоции были у тебя?
3: Я помню самые первые джинглы. Мы записывали самые первые для радио «Пурга». И я до сих пор их очень люблю. Для меня это опыт был незабываемый. Радио у нас на Чуковке, это очень круто. Нет, ну, радио «Пурга» для нас часть жизни. Огромная часть жизни, память, люди, которые годами работают, уже любимые такие, талантливые наши. И вы знаете, у меня вот искренне к вам, вот прям искренние, честные, честные чувства. Вот, самые нежные, теплые, прекрасные. Спасибо вам большое, что вы у нас есть. Не у каждого региона, мне кажется, как мне кажется, есть именно такая радиостанция, которая поддерживает артистов, во-первых, своих очень активно, этнических артистов. И, конечно же, вот так долго-долго и прекрасно существует.
1: На самом деле, слушая эфир, ну, когда приходишь на работу, не после каждой же песни ты выходишь, то есть у тебя есть плейлист, и там играет там зарубежная музыка, российская музыка, а потом просто включается что-то наше, чукотское, и ты такой, класс,
2: да, да,
1: оно
2: да.
1: Так круто здесь наши, звучит, наши. Да?
3: Мне то же самое, мне всегда гордость распирает, когда вот наши, их видно, и, знаете, я не могу относиться к нашим артистам, к нашим вообще выдающимся людям как-то с какой-то критической, я не знаю, с какой, я такой критик, да, и мне нужно со стороны как-то это вот оценить. Ни в коем случае. Мне нравится, когда есть желание, есть огромное настроение, энергетика, и, я не знаю, запал вот этот, вот любовь вот к своему делу. Это самое главное. Поэтому я всегда поддерживаю таких людей.
2: У меня возник вопрос. Сначала чуть-чуть вот я с себя начну. И когда я пришла работать на радио, буквально там вот, ну, прошло, может быть, пару месяцев. И так как у нас, в общем-то, во многих магазинах, в организациях радио «Пурга» звучит, и когда ты заходишь и слышишь там себя, и ты думаешь, поворачиваешься, постоянно нужно смотрит кто-то, это я. Вот когда ты, ну, в такие моменты себя слышала, было у тебя вот такое вот, вау, это я, это так круто.
3: Да, конечно. Даже я помню, когда мы первый, вот джинглы недавно свежие, как-то вот записывали, не сказала прям, что прям очень недавно, ну вот самый последний, то, что записывали. Я иду, а это я. Да, мы идем по магазину, там супермаркете, к примеру, а это я вот на радио «Пурга». И мне всегда круто, я не всегда попадаю, не получается постоянно-постоянно слушать, но при любом случае, конечно же, я с вами.
1: Когда смотрю твои сторисы и посты, если у тебя не получается, получается у слушателей, которые упоминают, а ты сразу же такая, слушаю.
2: Репост.
1: Спасибо вам большое. Но мне кажется, радио — это вообще уникальная вещь для артиста в том плане, что, ну а где ты еще себя послушаешь со стороны? Потому что на сцене ты выступаешь. На стримингах, ну, люди обычно дома, либо в наушниках. То есть ты сам себя вряд ли где-то услышишь, ну, либо целенаправленно идешь и лезешь, ищешь свои песни. Uh-huh. А вот радио — это тот момент, где ты случайно можешь наткнуться на свое uh-huh. творчество. И я здесь с вами полностью согласен. Мы с семьей гуляли, где-то тоже в магазин зашли, там играет радио, и там моя программа была. И ты невольно, у тебя позвоночник напрямляется.
2: Да.
1: Вы все видите, что я зашел сейчас сюда?
2: Начинаешь говорить громче, чтобы слышно было, что это тот же голос, который сейчас звучит из приемника, да?
1: Да, и я думаю, это очень круто.
3: Да, и вы знаете, еще, извините, пожалуйста, перебью. Очень важно. Формат радио — это живой формат. В эпоху нейросетей и всего остального я замечаю за своим даже просто зрителем, и я думаю, что вот в данном случае эта ситуация аналогичная, что люди соскучились по живым эмоциям. Им хочется получить именно искреннюю вот эту живую эмоцию, голоса живые, эмоции живые, да, разговоры, общение, информацию именно таким образом получить. Uh-huh. Поэтому, знаете, это очень круто и становится каким-то уже раритетным таким вот, да, как бы ресурсом, да. Поэтому, ну, круто. Я вас поздравляю, вы наши любимые.
2: Спасибо.
3: Я пришла вот именно с таким вот посылом вас полюбить сегодня сильно и подарить вам кучу-кучу эмоций и радости.
1: Вы в прошлом часе говорили, что радио, ну, сближает слушателя с ведущим, гостей, которые приходят к нам, потому что, опять же, впервые вообще услышав творчество Вероники, я услышал его на радио. Это песня «Город мой, Анадырь мой». Я вот впервые услышал, да. Потом в дальнейшем уже и на сцене увидел, но лично, опять же, не были знакомы. И, по-моему, пересеклись мы на каком-то мероприятии, я был ведущим или планировалось, вот так, привет-привет, я Вероника, я Иван, и все. А уже более как-то объемно мы познакомились здесь, в эфире, когда пригласили в студию, когда был час поболтать, и вот этот час, он делает куда больше для общения и знакомства, uh-huh. чем там неделя или месяц, когда в реальной жизни вы где-то пересекаетесь. Uh-huh. И вот когда один эфир, второй эфир, третий эфир, ты идешь, видишь человека, а тебе его уже обнять хочется, потому что он становится как родной. И вот с Вероникой ровно такая же ситуация и произошла. То есть благодаря эфиру, благодаря радио мы подружились.
3: Да,
1: и
3: взаимно.
1: Это круто.
3: Это очень круто.
1: Ну вот, поэтому всегда приходи с новыми песнями, с новыми треками. Мы с удовольствием тебя ждем, потому что, ну, невозможно уже отделить одно от другого.
2: Ты нам обещала кое-что сделать. Ты не с пустыми руками пришла.
3: Да. Вообще, во-первых, Гоорати Льома, да, с днем рождения. На чукотском это с днем рождения.
1: А как отвечать надо?
3: Да.
1: Я вот хотел, но сомневался, вдруг как-то по-другому.
3: Вот. И я вот иногда вот пою такую маленькую песенку, ну, своим близким, и хочу спеть ее для вас. Она всем знакома, мелодия, просто вот так.

0: Принесите торт, я хочу задуть свечи.
1: Да.
0: Я в моменте...
1: Я сначала не поняла с первого раза, а потом... А, вот это что? Как звучит по-другому, да?
2: Ну, конечно, да.
1: Язык, это язык. Да. Вот красивейший.
0: Ну, а вот в руках у тебя что сейчас находится? И это что-то новенькое, как я понял.
1: Да, у меня новый Ван Ярар, ну, то есть Хоумус Варган. У меня новая песня скоро будет в моей концертной программе. Называется она Саад, ну, то есть Аркан. Поэтому вот я хочу немножечко поиграть. И, конечно же, думаю, надеюсь, что мы с Иваном тоже продолжим этот...
0: А что мне делать?
1: Импровиз.
2: От него чего требуется?
0: Не знаю, сейчас посмотрим, попробуем что-нибудь.
1: Да. Сегодня будет что-то
2: новенькое. Воронам опять каркать.
0: Это я умею.

0: Это какой-то восторг сейчас был.
1: Здорово. Мне так хотелось присоединиться. Я думаю, ну, в принципе, чуть-чуть звучка какого-то добавить и сильно, наверное, будет не слышно. Но я побоялась испортить все. Думаю, ладно, сейчас что-то выдам.
2: Нечленораздельное.
0: Ну, сейчас, главное, я не испортил ничего.
1: Нет, хорошо было. Дополнял
0: прекрасно. Мне так было страшно, ты не представляешь себя.
1: Это было не видно, если что.
0: Да, фу, слава богу.
2: Все было замечательно.
0: Весь пот под нокеркой.
2: Можем делать что-то уже вместе.
0: Теперь вернемся к моменту, который недавно появился в сети. С сегодняшнего дня появится в эфире и еще на всех видеоплощадках практически. Это новая песня и новый клип, потому что ты к нам приходишь не с пустыми руками, где всегда есть в загашнике что-то новенькое. Расскажи подробнее, что это.
3: Да, новый клип, новая песня называется «Чукоточка», стихи народные, музыка моя. Вот, естественно, конечно же, не без помощи Сергея Зубкова, моей команды, человек, который доводит все именно до того идеализма, до той самой красоты, той самой точки финала, которую все и получают, потому что в начальной, то есть стадии еще в разработке она немного звучит иначе. Вот, за что огромное-огромное спасибо. И еще хочу сказать всем спасибо, кто участвовал, потому что в клипе, в съемках есть новые лица, новые красивые лица, запоминающиеся, талантливые, новые звездочки, как я их называю. Поэтому всем огромное спасибо. Песня о любимой Чукотке, которую я ласково зову Чукоточка. Да, история, кстати, обо мне в этом клипе. То есть это о моем отношении. То есть где бы я ни была, я всегда на родине, я с огромной, честной, искренней любовью отношусь к родине, потому что, да, мои ноги прилипают к моей земле, к родной, когда я прилетаю с гастролей. Я не могла не осуществить эту давнюю-давнюю мечту, снять видеоклип. И спасибо, да, всем, кто в этом мне помог. Это проект «Звук Евразии», Маргарита Лянге, это операторы, режиссеры, актеры. Было бы у нас времени побольше, я бы всех по фамилии рассказала. Поэтому я хочу, чтобы все-все меня услышали. И ансамбль «Эйгскен» — это вообще для меня большое открытие, как девчонки очень быстро-быстро-быстро все сработались, и какое настроение они вносили вообще в этот процесс. Все было очень интересно. Самое главное, что самый интересный процесс был. То есть у нас было несколько локаций. Это была Москва, Анадырь, Эгвикинот, вот, Лиман Анадырский, концерт «Карфест». Поэтому, мне кажется, он получился очень насыщенным и красочным.
0: Я надеюсь, насколько важно артисту иметь свой клип и сниматься в нем? Потому что, ну, выступать на сцене — это одно, а перед камерами, да еще и, ну, когда просят заново, заново, заново, еще раз, еще раз, еще раз.
3: Для меня это творческий процесс, а творческий процесс любой — это кайф настоящий. Mm. Я думаю, многим. Это не просто там, знаете, мы не думаем в тот момент о каком-то... мы можем не представлять результат, но, тем не менее, мы, да, вот в процесс вливаемся полностью. Это тоже творчество, конечно, классно.
0: Обязательно заходите, смотрите клип «Вера Ушолик», называется «Чукоточка». Ну, а про тот подарок, который я говорил, это сама песня, которая с сегодняшнего дня в нашем эфире.
1: Ура!
0: Ура!
1: Я всегда радуюсь. Да. Ну и, конечно, вечером с Вероникой можно будет увидеться на нашем... Нельзя будет?
0: Нельзя будет. Сегодня Вероника выступает вместе с рок-джаз-балалайка.
3: Но я надеюсь успеть.
0: Будет очень круто. С нетерпением ждем. Спасибо тебе большое.
3: Надеюсь, охранники меня пропустят.
1: Звони нам, если что.
0: Мы поздравляем тебя еще раз с днем рождения радио «Пурга». Мы рады, что твои песни, что твой голос звучит у нас. И я уверен, что лет через 25 мы еще раз соберемся и послушаем те джинглы, которые вот недавно записывали с тобой. И сделаем опять вот такое лицо. О, как я звучу.
3: Вот так вот будем уже разговаривать. Совсем старенький нам.
0: Друзья, Вера Ушолик была в нашем эфире. Песня «Чукоточка» прямо сейчас.
1: Я и считала.

0: не только мы разговариваем, задаем вопросы гостям, которые приходят в нашу студию. Потому что не все смогли прилететь сюда, к сожалению. Хотелось бы собрать вообще всех от самых первых, кто пришел к нам, ну, до сегодняшних.
1: Спасибо, что ты включил меня.
0: А что ты пересела на другой микрофон?
1: А я не знаю, потому что столько уже гостей к нам приходило, что я села тут в уголочке уже и сижу, не двигаюсь, даже когда они уходят.
0: Да, и мы с тобой, ведущие утреннего шоу. А утро – это, мне кажется, для ведущего состояние души. Ты либо можешь с утра работать, либо ты не вывозишь вообще, потому что…
1: Мне вот, например, кажется, я думала о том… Смогла бы я, например, вести вечернее шоу. Оно же все-таки более такое спокойное, такое размеренное. И мне кажется, с моей энергией нет, не смогла бы. Могу только в утре.
0: Я вот, мне тоже, я же сова всегда был. Мне поздно лечь, поздно проснуться. Я переживал, как вообще все это будет. 5 лет ничего вывожу, нормально, нравится, получаю удовольствие. Значит, все-таки мое. И в свое время на волнах радио Бурга также в утре работала Валентина Югорская. Вы, может быть, ее помните. Ее выходы программы, один из выходов мы послушаем прямо сейчас за 2008 год, если не ошибаюсь. Вот такой вот архивный кадр у нас.
2: Голоса Пурги. Валентина Югорская. Год 2008.
3: Знаете, одним из традиционных признаков весны наравне с протальными тюльпанами и Международным женским днем является появление в радиоэфирах новинок от группы «Браззавиль», которые в этом году к нам с продолжением романтической истории о девушке Аннабель. Видимо, действительно она была прекрасна, раз уже который год вдохновляет музыкантов. Группа «Вот имена» тоже имела музу, когда писала песню, которая появится на наших волнах прямо сейчас. Но ей не позавидуешь. Композиция «Таня Дура» на радио «Пурга».
4: Соседи ругаются тише.

0: Отмороженный гость.
1: Вы все его ждали, вы этого хотели. И он к нам пришел. Человек, которого я уже застал, с которым я работал. Мы менялись сменами, мы менялись выходными днями. Мы помогали друг другу по эфиру, что-то узнавали. Где-то я у него учился, потому что когда я пришел, он уже работал. И если честно, человек, чей голос не совпадает со внешностью. Потому что я, когда слышал его в эфире, я думал, что выглядит он совершенно иначе. А потом пришел такой: а, вот как ты выглядишь. Андрей Орлов у микрофона. Доброе утро, добрый день.
2: Ети, жители, обитатели Чукотки, да, приветствую, кстати говоря. А как ты представлял меня?
1: А я не знаю, ну ты мужик лет 45.
2: Ну сейчас, да.
3: Кстати говоря, я начала слушать радио Пурга после 11 класса, это было лето 2007 года. И как раз-таки твой голос, это для меня было, что я умирала просто. И я играла во все викторины практически. И я приходила, мне хотелось увидеть, как ты выглядишь. А я не знала, кто мне выдает эти подарки. Я думаю, это интересно, он или не он? Да нет, наверное, не он. И потом уже, когда, я уже не помню, когда это было, где-то в ВК, что ли, я вот увидела, как выглядит Андрей Орлов. И думаю, а, вот, ни разу я здесь не видела, ни разу. Но я помню, это голос вообще просто. Я только ради него можно было слушать радио.
1: Расскажи, да. С каких пор ты на радио Пурга?
2: Ой, с самых давних, когда еще, знаешь, мы ставили диски в проигрывателе. Это было очень давно, это было в нулевых, в начало нулевых, то есть, ну, почти 25 лет тому назад.
1: Почти у истоков стоял, получается?
2: Не радио Пурга.
1: А, не радио Пурга.
2: Нет. На радиостанцию пришел в 2010, если не ошибаюсь, да, в 2010, и оттарабанив 11 лет, собственно, ушел в совершенно другое направление.
3: Нет, как я могла слушать тогда тебя в 2007? Значит, раньше пришел. Ладно.
1: Может быть, это был не Андрей Орлов, а кто-то другой?
3: Я зря? Да нет, нет, нет, я помню это четко. Может быть, я год просто путаю. Все может быть.
1: У нас, кстати, есть небольшой фрагмент архивной записи, такие небольшие пробы Андрея Орлова. Я предлагаю послушать их прямо сейчас.
4: Я в спортзал. Однозначно. Я в спортзал. Однозначно.
1: Кто куда? Андрей Орлов в спортзал. Однозначно. Я не помню, что мы такое записывали, но нам нужны были голоса ведущих.
3: Мы... Однозначно. Ой, это очень смешно.
2: Даже представление, да, о чем, для чего.
1: Я помню, это был анонс какого-то мероприятия, тоже было лет, наверное, 8 назад, и мы вот записывали, у меня тоже какая-то реплика короткая была, и мы вот такую вот выдержку нашли, необработанную, без всего вот этого, где Андрей Орлов в спортзал однозначно. А ты же, по-моему, за спорт отвечал на радио. А, нет.
2: Это у нас было.
1: Какая-то программа у тебя была.
2: Да много их было, на самом деле, да. О высоком.
1: О высоком, который ты мне передал. Угу. Был ли я рад этому? Нет.
2: Мне кажется, очень. Ну, во всяком случае, с энтузиазмом взялся за это дело.
1: Ну, я только начинал, потому что работать я за все с энтузиазмом брался. Ну да, я помню этот момент, когда главный редактор подошла к нам и сказала: так, ты забираешь о высоком. То ли время поменялось, выходов в эфир, то ли что. А ее нужно было читать не в записи. То есть это программа, которую делаешь полноценную, там 3 блока выходов, и ты зачитываешь ее в прямом эфире. Стресс был невероятный, потому что нет возможности не ошибиться. Ты ошибался практически всегда. Поэтому я был не сильно рад. Расскажи о общих впечатлениях работы на радио Пурга, естественно.
2: Ой, ну, это было здорово. Ну, если вспоминать, в принципе, как я попал на Чукотку, это будет долго, нудно, где-то, может, даже лично для меня это будет очень трогательно, но я думаю, не стоит рассказывать об этом. Я скажу лишь, что работа на Пурге для меня стала поворотной в принципе в жизни. Для вообще, в принципе, моей жизни она стала бы поворотной, и поэтому я счастлив невероятно, что оказался на Чукотке и, конечно же, на радио Пурга.
1: А откуда взялось «Всем привет, жители и обитатели Чукотки»? Потому что это исключительно твоя фишка.
2: Спонтанно.
1: Она же как-то закрепилась.
2: Ну, меня попросили, типа, ну, скажи что-нибудь такое, чтобы это было как бы не как у всех. Ну, собственно...
3: Сказал.
2: Тоже не сказал, да.
3: Ты достаточно долго поработал на радио. Потом, когда уже ушел в другую сферу, вспоминалось, скучалось?
2: Ну, конечно. Те, кто попал на радио однажды, я думаю...
3: А это... сейчас как? Вот волнительно тебе? Ты рассмотрел полностью студию, покрутил головой, все поразглядывал.
2: Ну, во-первых, у микрофона как такового, ну, эфирного, я не был уже несколько лет. Ну, как несколько? Шесть? Нет, пять. Пять лет, угу. Получается, не был. И, во-первых, это волнительно даже по голосу сейчас, я думаю, вы слышите прекрасно.
0: Знаешь, как с велосипедом. Сел, но... да поехал. Нет?
2: Не совсем. Знаешь, после даже отпуска, приходя в эфир, я, во-первых, забывал, в принципе, какую кнопку нажимать.
3: Как все, в общем-то.
2: Да, и потом, естественно, все это интуитивно все это, конечно же, воспроизводилось. Но, в принципе, вот сейчас, находясь здесь, во-первых, здесь очень-очень красиво. Было тоже классно, здорово, но стало еще ярче, краше.
3: Ты как раз на самое новенькое вот пришел, он только-только, да? Свеженькое еще пахнет.
2: Вот эти вот медведи, вот надписи, ну вообще класс, круто. Разве что железяка не изменилась.
0: Железяка нужна, она нужна.
3: Она держит свет.
0: Потолок.
3: Отжимания делаем, а нет, подтягивания.
0: Да-да-да. При тебе же был момент, когда Токтаров упал. Это
2: да,
0: ты же,
2: да,
0: по-моему, да, был в эфире,
2: да,
0: в этот момент.
2: Да, я был за пультом, да, этот момент у меня, кстати, сохранился. Кстати, я из отпуска сейчас привез футболку, на которой он расписался, вот именно вот в этот отпуск.
0: Почему-то. Я тебе скажу больше, если ты сейчас выйдешь из эфирной студии и повернешь голову направо, там лежит большая массивная пружина. Это именно пружина из этого стула,
3: а
0: который
3: вчера,
0: сломался.
3: А мы вчера, когда в нашем музейном вот этом сервантике убирались и спрашивали, это что за пружина, куда ее? Может быть, это очень важная какая-то
0: это
3: пружина?
0: Это очень важная
3: и
0: пружина.
3: И мы ее оставили на всякий случай. Мы покрутили там, ну нет, не лого нашего, значит, это не мерч, что это такое?
2: Первый чемпион UFC, насколько я понимаю,
0: был Олег Токтаров, да.
3: Так сидел? Вот вы начали о том, ну, расскажите же.
0: Он сидел, да, качался вот так вальяжно на стуле, а он мужчина
3: в эфире был.
0: Большой, да. Андрей Орлов выпускал этот в эфир, то есть была беседа, диалог. Я сидел, я тоже был на радио, я сидел вне эфирной студии и просто в моменте в приемнике... И ты не представляешь, что это такое, ты не понимаешь, это настолько нетипичная ситуация.
3: И звук нетипичный, надо бы тишина, да?
0: Ты забегаешь, глядишь в дверь, благо она стеклянная.
3: А сидят не все.
0: Огромный мужчина вот встает, пытается, и уже смеется, ему классно. В коем случае не напрягается.
2: Попытался ему помочь, на что он ответил, ни в коем случае, я сам поднимусь, мол, еще не инвалид.
3: А вы вдвоем были, да?
2: Килограммов, да. Нет. Были еще гости, я уж не помню кто, по-моему, продюсер фильма, с которым они приехали сюда. Вот, и грохот был, конечно, жуткий.
0: Да, но зато теперь в нашем небольшом музее появилась вот эта пружина не просто так. Она
3: важна. Ну, как-то нужно ее обозначить, может быть, к ней...
0: Бирочку.
3: Бирочку, да, что
0: здесь
3: это...
0: Здесь был Токтар. Здесь сидел Токтар.
3: Этот стул сломал.
2: Здесь сидел Токтар.
0: Да. Что-то самое любимое на радио у тебя было? Вот там поздравлялка, может быть, или какая-то программа своя? Потому что, ну, ты же раньше меня был, ты застал те программы, которые я не застал, например.
2: Не, ну, в первую очередь, конечно же, поздравлялка. Вообще, в принципе, общение с людьми, с обычными людьми, мне очень нравилось. И это была самая моя любимая программа, на самом деле. Самое лучшее время для меня – это общение, конечно же, со слушателями, с отдаленных сел особенно. То есть поздравлялка прям forever.
0: А что-то еще? Какие-то курьезные, может быть, случаи были?
2: Да их масса. Ты же понимаешь, что в нашей работе это...
3: Забывается.
0: В нашей работе, да.
2: Это, да, сплошь и рядом, особенно неконтролируемая речь людей простых.
3: Куда от нее денешься?
2: Поэтому много всего было интересного. Я тоже уже начинаю забывать, но как-то нам нужно, мне кажется, посидеть, вспомнить и, возможно, даже написать где-то.
0: Мемуары.
2: Ну, не то чтобы мемуары, не будем громко, да. Просто где-то запечатлеть это, чтобы потом вспоминать. Было бы, наверное, плохо. Как-нибудь подумаю.
0: Бывших радиоведущих не бывает по одной простой причине, что год, по-моему, назад приехала школа радио сюда, к нам в Анадырь, и они кастинг устраивали. И мимо проходил Андрей Орлов, так тоже попробую. Ну, ради прикола, попробую. И потом была обратная связь от преподавателей, он там, ну вот вам там то-то, то-то, вам там то-то, то-то. И доходит до Андрея Орлова, такой, а вы на радио, да, работали?
3: Ну, а почему пошел на кастинг? Просто из интереса?
2: Ну, во-первых, вспомнить молодость в конце 90-х.
3: Пройду, не пройду.
2: Да, когда мы были вот тоже в таких вот, в такой ситуации, этот адреналин, огромное количество людей, и на тебя все смотрят, и ты пытаешься, скажем так, не упасть в грязь лицом. И тут тоже, видимо, вспыхнули какие-то, какая-то ностальгия. Я решил тоже вспомнить о том, что я когда-то был на радио, работал.
3: А если бы сказали, все супер, проходишь, берем, завтра приходи на работу.
0: Вы в танцах.
2: Это в танцах, да. Не то время. Нет.
0: Но все равно, я думаю, это приятно, когда профессионал понимает, что опыт есть, он никуда не делся. Да, там что-то подзабылось, возможно, что-то надо там доработать, но это, опять же, ну, со временем приходит. И все равно приятно, когда такой, да, работал. Просто я помню, такой, да, работал, да, бургер.
3: Да, и что?
2: Не-не, чё?
0: Да. Ну и на тебя хочу пожелать, чтобы ну, не забывалось вот это время, потому что оно классное, и даже сейчас рассказывая, я вижу, как ты скромно-то, да, много было всего, да, это не буду рассказывать, кому интересно. Интересно, и глаза у тебя блестят, это видно со стороны, и опять же, может быть, и в первые полминуты руки тряслись, и голос дрожал, сейчас
3: уже
0: абсолютно уверенно, да, разговариваешь в эфире, и я от себя лично хочу сказать тебе большое спасибо, потому что мой период становления радиоведущим пришелся на период, когда Андрей Орлов уже работал здесь и очень много мне подсказывал, очень много помогал и по эфиру, и по программе, и по пульту. За это большое-большое тебе спасибо.
2: Да, всегда, пожалуйста, обращайся.
0: Ну, сейчас это уже ты обращайся. Андрей Орлов был с вами. Спасибо большое тебе.
2: Огромное спасибо вам, друзья, что позвали в гости. И еще раз, пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех жителей и обитателей, я всегда это подчеркиваю, нашего округа, нашего любимого региона. С днем рождения, Радио Пурга, всех благ, долгих-долгих лет жизни.
0: Ну, а ты...
3: Все, понеслась.
0: Заходи, если что, всегда тебе рады.
5: И ветер задувает веселее. Ветер задувает веселее. Радио Пурга. Радио Пурга.

0: А у нас сегодня день рождения. Но день рождения сегодня не только у нас. Потому что в этот день появились и другие люди. И у нас есть поздравление. И я хочу его зачитать с огромным удовольствием. Добрый день! Можно заказать поздравление? Хочу поздравить свою дочь Ангелину с 7-летием и пожелать ей оставаться такой же доброй и милой девочкой.
1: Милота! Я не знаю, слышит нас Ангелина сейчас или нет. Надеемся, что да. Конечно же, мы присоединяемся, поздравляем. Пусть детство будет классным, веселым, чтобы потом было что вспомнить и рассказать своим детям уже.
2: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттек. Палем дельхит торпынгл тэгэмэн анамгэлаавэл өмнэн бинэлгүүр. Морок бэтэвэлсэг энэ хсэг энэ мэлсэн энэ ювэдг энэ алсэн тумгачэргээ бэм. Гасэнглэн адэд өлхэн ад елэвэл тэм. Арэгэнан гагэд өлхэн ад мингрэг амэвшрамгүүлэн ад тэм. Палем дельхит эта ганчинмаулэн ад освэг эсэвачэргэ тэм. Вулхатвика гэсэватэн вакцентрэг бакла намгроц эта гнунэ тэкэм. Энгэн кумэк эта кросвэн калрун эт освэн калрул этэм. Анхорэ палэткун укрэнлэн эт освачэрэг трапьон ритиам. Яндекс станция Максэм. Рамкэл эта ремисирэч тайнатэн чинмаунгэн. В Урильский район Киномасаура хэпэткэтэ и кэплэткулэна терапевтическое отделение Минкре на Намгэлсаурката администрация Айпы ганьет ангалплэткулэна мэлэтэм. Хосэ ванвэкэн Масауракэн панэна нэнлэркэнэ тэнкэвнэ мэлсэттэм. Кэлсэнхау таунэтэ гэтчай эсэн нэрэнтурэтвэ унэна. Инэн мэлэвэтлэтэ пэнинэнэн мэлсэрэткэнэтэм. Подкатай конвете Масауран мани трельхерген округа кина мани пахли кингер амльхинен миллион тега свептмам. Асхета гиси в нэсиркнет кеси мени ут мюсертен мус акен тай конвете нрохена касис ан корпус Масаура кина нкен нтен ян кина гос экспертизай пы. Уйвенам на Маклюра, гепаткатейксина, том омвентра на гилиуля предприятия, кена айсберг, анрмесина, тьяна, атэм. Минкре, нанамгасаурка, администрация, айпа, Чукотский район, кена книраха, гасем сиоска, тэн, гнирекси, кен, мангит, кена кубометрас, атэ, гересине, танка, еквэм. Петем сиоска, тэ, генрустесине, тэнк, амагенкиус, хаусин, ванвана, петем сиоска, тэ, Ашама МСЮСКО ГЕТТИСЛИН ЭТЫН ХАНАТ АШАМ ОРАТВАРКНЕН ЭЦАМА НЕМСЛИТ ЙОХАНАТ ВАМГА ПОЛОРИНА АН ХАНАТ НЫНЫТЧИЛЕВ ХАНАТ ЭНК АМА ОМ ЕСИТ КУНАН УНИТ ХАНАТ НАМАТ ВАРАК Вольховаса ГРИУСЕПСЕТ КУСИН ГНУНЭТ ЧУКОТКА ТЭМ ЕДИННЫ МОРСКОЙ ОПЕРАТРА ГЕРЕСИН ЭТ КСИККИН МНИГИТКИН ТЫСЯЧ ТОННА АТ ВОЛЬХОВАСА Минкре, нанамгасаурка, округа кина департамента и по промполитике. Войвонам на

0: Отмороженный гость.
1: Мне кажется, ни разу в отмороженном утре не было столько подряд часов с отбивками «Отмороженный гость».
2: Какое отмороженное утро, Катя, 13.08 на часах студийных.
1: Мы начинали так и продолжаем, значит, ну, отмороженный день, что ли? Ну, как-то не звучит.
2: Все, пусть будет так. Обычно мы гостей к себе приглашали, они приходили сюда, приезжал кто-то даже, а кого-то мы просто вот так вот за руку взяли, такие, нет-нет, ты не уйдешь отсюда.
1: Они, ну, в данном случае пересадили из одного кресла в другое, из ведущей новостей в качестве гостя, да. Так что, друзья, снова в эфире продолжает с нами его Нина Пенилькут.
2: С днем рождения, Нин!
3: И вас с днем рождения!
1: Нам всем сегодня 25.
2: Да. Мы не просто так тебя сюда позвали, мы хотим пораспрашивать тебя, когда ты впервые оказалась на радио «Пурга».
3: Впервые я оказалась в 2019 году. Вот,

0: как я сейчас вспоминаю, было очень-очень страшно, волнительно. Вот, когда я читала новости, у меня просто дрожал голос, и было, наверное, слышно даже мое сердцебиение.
1: А как так вот ты попала сюда, тем более новости на чукотском языке? То есть, ну, ты знаток языка, носитель. Это же не просто так, это же нужно переписать новость, чтобы она была понятная на чукотском языке. То есть для нас, например, сказать не совсем понятным, и чтобы все это поняли, услышали. Как много это времени занимает?
0: Ну, на самом деле, как бы немного времени занимает, но нужно просто уметь спускать на землю, как бы, чтобы было понятно и тебе читать, и слушателю было понятно, о чем идет речь. Вот, меня пригласила Аня Горгульгина, моя коллега.
1: Наша коллега.
0: Коллега, да. Я привыкла, что моя коллега, потому что на чукотском языке.
1: Ну, чукотская редакция, да, вы там вместе сидите.
2: Ну, вы немножко так обособлены, поэтому вы, наверное, считаете, что вы вдвоем там чуть отдельно.
1: Ну, это вы только так считаете, мы так не считаем, вы вместе с нами.
0: Все, хорошо, хорошо, мы все вместе, мы команда.
2: Извините, не извиняюсь. Продолжай.
0: Вот, она до этого работала на телевидении, вот, и... Я тоже там как-то попытки делала, какую-то одну новость прочитала, и она услышала. Вот, и в первую очередь, когда ее пригласили сюда, она меня нашла. На тот момент я работала в Иргроне, ну, я и сейчас там продолжаю работать, вот, но там была основная работа. Вот, и она пригласила, говорит, ты все можешь, ты все это. Я говорю, я не смогу, я боюсь, короче. Ну, сейчас я уже... Чувствую себя как рыба в воде, как дома. Я уже ничего не боюсь. Вторым этапом у меня был пульт. Это саму себя выпускать.
1: Нина в этом плане вообще большая умничка и молодец, потому что, когда создавалась чукотская редакция, я уже здесь работал, то есть это было при мне. И мне, как ведущему, было очень тяжело, потому что раньше пульт был немного другой и не такой автоматизированный, как сейчас. И ты должен слушать все завершения фраз, включать ручками каждую отбивку, слушать завершение, и ты автоматом чуть-чуть, потихоньку учил чукотский язык. И Нина не даст соврать, она что-то читает, и такой, Нин, а почему вот это вот так вот так? То есть ты в какой-то момент начинаешь задаваться вопросами, почему этот язык так работает. И Нина сидела и мне объясняла. Потом подходила, говорит, вот это так говорится. Я произносил, говорит, молодец, хорошо получается.
2: То есть сейчас ты понимаешь?
1: Не все, речь? Не все, но некоторые слова...
2: Ну, благодаря словам, которые не переводятся, да? Часто можно понять, о чем новость.
1: Нет, но это действительно работает как... некий ликбез, как некий урок по чукотскому языку. Поэтому это круто. И Нина, когда начинала, и то, что Нина делает сейчас, это вообще две разные вещи. Потому что, правда, вначале она переживала, там голос где-то дрожал, могла чуть запнуться, а сейчас на рельсы встала и понеслась. А потом такая, а вот теперь все из эфирки выйдете, я сама себя выводить буду. Да. Забрала у нас пульт, забрала у нас программу, микрофон и абсолютно самостоятельная единица здесь. Универсал, молодец.
0: На самом деле, когда я в первый раз села за пульт, это какой же был, 20-й или 21-й год. Короче, коронавирус был, Ваня остался один, вот, из ведущих, и нужно было... новостникам выпускать
2: себя самим.
1: Как сейчас помню фильм ужасов какой-то, Ваня остался один.
0: И второй стресс был, когда Боря остался один.
1: Это часть 2 уже была.
2: Что за мода у вас была бросать мужчин здесь на радио, я не пойму.
0: Вот, студия, ну вот, это буквально 2 недели или 3 недели назад, когда ремонт был. Студия была на первом этаже.
2: А, непривычная обстановка для себя, да?
0: Да, это была непривычная обстановка, и вообще никого нет, то ты сидишь одна, и немножко было страшно там куда-то что-то не так нажать. Вот, ну, когда мы вернулись обратно в привычную студию, все, уже
1: руки
0: все нормально.
1: Помню, да? При этом, Нина, ты говоришь, до радио ты в СМИ же не работала никогда.
0: Нет, нет.
1: И она настолько втянулась, ну, и ты тоже не дашь соврать, потому что в общей группе, если какое-то мероприятие происходит, и есть там Нина, это оттуда кадры, это оттуда фото, это да. видео, то есть все, что происходит там, Нина обязательно
2: репортаж
1: нам
2: всегда
1: скидывает.
2: Такой мини.
1: Надо нам это или не надо, неважно.
2: На всякий случай.
1: То есть как журналист. Пришла, да. отработала, ушла. Так
2: это
1: что...
2: еще при всем при том, что на таких мероприятиях очень часто Нина присутствует в качестве прям непосредственного участника. И у нее руки всегда заняты, я не знаю, сбором яранги, кавкавками, и она при этом все равно успевает еще и контент напилить.
1: Откуда это? Вот как так пошло, что приходишь и делаешь... то, что надо, и даже чуть больше. Потому что, ну, никто же на самом деле не просил тебя выходить в эфир самой, выводить себя. То есть это исключительно твое желание. Откуда эта черта характера?
0: Ну, наверное, скорее всего, для человека нет преград, если он хочет этого сам. Вот. И также, когда я являюсь членом организации или организатором на мероприятиях, то... так или иначе, ты общаешься с разными людьми, то есть это ты получаешь взаимообогащение, то есть ты набираешься какой-то энергии, да, тебе приходится работать, но тем не менее это выход из зоны комфорта. Если работать на одной работе, то можно просто сгореть. Вот, а так есть сравнить. С чем, да? То есть погода под тебя не подстраивается. В общем-то, мероприятие, когда ты являешься организатором, тебе нужно ярангу поставить, там кавкавки пожарить, чай. То есть у тебя в первую очередь должен быть прям четкий-четкий план, чтобы все успеть. Если этого плана не будет, то есть хотя бы в голове просто, mm-hmm. то ты этого просто ничего не успеешь.
1: Я сейчас слышу слово «кавкавки» и вспомнил их.
2: Я после слова «кавкавки» больше ничего не слушала.
1: Потому что Нина просто невероятно их готовит. И вообще, опять же, удивительная суперспособность, я считаю, потому что мы с Катей в эфире, что-то выходим, 8 утра, казалось бы, сонные, еще такие, вот сейчас бы кто-нибудь, что-нибудь вкусненького. И просто проходит полчаса, и Нина приходит. С контейнерами.
2: А я там принесла,
1: еды.
2: И у тебя просто мед на душу. Ты думаешь, ой, классно, сейчас можно будет что-нибудь поесть.
1: Да, так что за это тебе просто отдельное, огромное от нас с Катей человеческое спасибо. За
2: спасибо,
1: твои
2: Нина.
1: Золотые руки, которые невероятно вкусно готовят и с самого утра приносят нам. Мы всегда не перестаем удивляться, во сколько нужно просыпаться, чтобы все это сделать и принести.
0: Угу. Это так приятно, когда люди помнят о том, что ты делаешь для них.
2: Конечно, мы помним. Потому что ты делаешь с душой, когда делаешь с душой, мне кажется, никто никогда этого не забывает.
1: Мой животик все это помнит.
2: Урчит, да? Подает сигналы.
1: Всегда очень-очень вкусно. Спасибо тебе.
2: Спасибо, Нин, тебе большое.
0: Кавкавки будет послезавтра, если погода нам даст зеленый свет.
1: Все, Катя опять ничего не слышит после этого слова.
2: Я услышала кавкавки послезавтра, все, мне только адрес нужен.
1: Ну, а мы ждем тебя и завтра, и послезавтра, и каждый день в эфире. С огромным удовольствием будем слушать новости на чукотском языке, программы с гостями, которые у тебя проходят, и опять же, программы, которые ты записываешь, и они выходят в различные премии и получают их. Поэтому дерзай, старайся, пусть вот этот вот характер все доводить до конца и делать чуть больше, он всегда будет с тобой и заражает еще всех людей вокруг тебя. Спасибо большое.
0: И вам спасибо. Катя, оставайся. Ваня, тебе всегда оптимизма. Оставайся всегда таким же, какой ты есть. Не меняйся.
2: То есть ты классный. Он, значит, классный. Ему наговорил,
1: а мне...
2: А
1: оставайся.
2: Ты просто оставайся. Вот так вот, вот так вот.
1: Ну и, конечно, ждем поздравления для наших слушателей от тебя.
0: Так, слушатели.
1: Слушателям и коллегам. День рождения как-никак.
0: Так, ну, всех коллег с днем рождения и, конечно же, наших слушателей, потому что если бы не они, не было бы нас.
2: Для чего мы нужны, если бы не они?
1: Абсолютно верно. Всех коллег, всех слушателей с днем рождения. Радио Пурга, 25 лет. Ура!
2: Ура! Ура!
3: Нам 25. Спасибо, что вы с нами.

0: な。
1: Радио Пурга. Радио Пурга. Музыка со скоростью 30 метров в секунду.

0: Реклама на Радио Пурга. Что общего у Пинк Флойд, балалайки, Эдит Пиаф, Сальвадора Дали и Людмилы Гурченко? Правильный ответ – фестиваль «Культурный полюс». С 20 по 23 августа в Анадыре оркестр «Русские узоры» с программой «Джаз, рок, балалайка», Мария Зыкина-Берсо с концертом «Виват Пиаф», а также выставка литографий Сальвадора Дали и сценических костюмов Людмилы Гурченко. Все подробности на kultpolus.ru. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив 6+.
1: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Друзья, а мы продолжаем слушать ведущих, которые были здесь. Как раз таки послушаем Сашу Салмина, человек, который обучал меня. Вот,
1: это же тот самый диджей, который мастерски сводит все песенки, да?
0: Да, он мастерски же, да. Сводит мастерски. Все песенки.
1: То, о чем мы сейчас поржали, и получилось в эфире. Мне его Дима, воскресный наш ведущий, присылал нарезку из эфиров, чтобы я, когда я только приходила, чтобы я научилась, там, послушала, как это все сводится, как звучит красиво, как выходить на вот эти интро-аутро, которые так мне и не поддались, в общем-то, потому что всегда страшно не
0: меня
1: успеть.
0: Меня вот к нему и прикрепили как раз из-за того, что технически сводил песни, он великолепный. Он садил меня сюда за пульт и говорит: вот тебе час, своди. Своди мне час от начала и до конца каждую песню с джинглом, с программой, со всем. Я сводил, звал его, он такой: вот это, вот это, вот это, вот это переделывай. Не объяснял как, просто говорит: переделывай. Я второй раз сводил, он такой: так, хорошо, вот это надо переделать. И вот потом он объяснял, в чем
1: почему
0: косяк. То есть,
1: именно?
0: Ты именно своими сначала руками и должен дойти. И это было круто, потому что, правда, он сводил так, что не было слышно в песне вот этой вот перехода от одной к другой, потому что он еще диджей параллельно. Вот диджей в прямом смысле этого слова, за вертушками, с музыкой, на «ты», и было очень круто. И вот мы послушаем один из выходов его сейчас.
1: Но я его не знала и не застала уже, конечно.
0: Да, после чего, сразу после выхода, будет его поздравление, потому что мы с ним списались пару дней назад, и он записал нам очень такое классное голосовое, и мы это послушаем. И я поностальгировал, в том числе пообщался с ним с огромным удовольствием. Саша Салмин прямо сейчас.
2: Голоса пурги. Александр Салмин. Год 2012.
3: In the dark, танцы в темноте завершаются, и мой эфир вместе с этими танцами тоже завершается. Пойду потанцую с кем-нибудь и при свете, и в темноте, по-разному. Ну и вам желаю развлекательного дня, но прежде всего работы, еще рабочий день не завершен. До завтра, Саша Салмин, пока.
4: Дорогая пурга и слушатели пурги, вся Чукотка, поздравляю вас с этим знаменательным днем, с 25-летием радиостанции номер один на Чукотке. То есть подумать только, четверть века пурга вещает. Четверть века. То есть я представляю себе человека, который родился, пошел в садик, в школу под звуки пурги, отучился в какой-нибудь консерватории, создал свой проект, а теперь его музыка играет на пурге. И теперь уже его дети рождаются, ходят в школу под звуки пурги и музыки его папы на пурге. Ну или мамы. Вот какую-то такую картину себе представляю, чтобы понимать мощь и могущество этой цифры 25 лет в эфире. Вот можно представить себе такую картину. А вполне возможно такое. Какие-нибудь музыканты, родившиеся на Чукотке возрастом 23-25, вполне возможно могут сегодня радовать вас в эфире пурги. Я этого желаю. Также желаю становиться разумнее, добрее, чище, качественнее вам, наши дорогие слушатели, и самой пурге. Саша Салмин, до встречи в эфире. С праздником! С днем рождения!
2: Четверть века с вами на одной волне. Радио.

0: Отмороженный гость.
1: Хотите узнать, кто будет у нас в эфире? Спросите Джонни.
2: Ну, с такой отбивкой я еще никогда не выходила. Отмороженный гость. Это что вообще?
3: Кстати, да. У нас такого еще не было. Да,
2: нет, конечно.
1: Надо было только уволиться и уехать.
2: Потому что я была обычно по другую сторону пульта, микрофона, а тут я вообще-то как гостья.
1: Ну и как тебе? Что, разве не нравится?
2: Странненько. Я хочу быть главной.
3: Мы тебя позвали как раз для того, чтобы чуть-чуть тебя разогреть. Вдруг ты подзабыла, как это делается. И потом, пожалуйста, будь главной.
2: Подзабыла
3: все. Потому что мы подустали. Мы пойдем праздновать, а ты, пожалуйста, работай дальше.
2: Работай, как в старые добрые времена.
1: Говори ротом в микрофон.
2: Вот я так и буду. Ротом. В принципе, я и сейчас ротом говорю. Вот представляете, это вы сейчас уйдете. Я опять здесь, как раньше, как год назад. И потом вон сяду туда, кнопки буду нажимать.
3: Главное, вот так все подряд.
1: Я сяду и буду
2: и тыкать, и ломать, и волнуюсь, и переживаю. А ну и что?
3: А рот не закрывается уже сразу.
2: Да, закрывается.
3: Слушай, мы сегодня у всех спрашиваем, в общем-то, одни и те же вопросы задаем. Как ты пришла на радио? Почему ты пришла на радио? И мечтала ли ты когда-то работать на радио?
2: Потому что могла. Вот потому и пришла. Не?
3: Ходить могла?
2: Что ты могла? Все могла. На самом деле, интересная история. Я-то работала в бухгалтерии. Вы понимаете?
3: Понимаем, да. Мы тоже, как бы, знаешь ли, кто откуда понабрали.
1: Мы не бухгалтер.
3: Мы не понабрали.
2: Понабрали туда.
3: По объявлению.
2: Сотрудников, вот. Работала себе бухгалтером, скучала. Но я не знала, что можно на радио-то вот так вот.
3: А кто сказал, что можно?
2: А вот была тут одна у меня коллега, Анастасия Булгакова, здесь раньше работала, вот, и она: Женька, а ты не хочешь? А я: а что, можно? Я хочу. Да, пожалуйста, вот она я. И причем я не с первого раза согласилась, с третьего.
1: Ты еще и выпендривалась, да?
2: Ну, меня звали в новости, а я думала, как, где я и где новости, я-то не умею. А потом вот освободилась должность диджея, ведущего.
3: Твоими молитвами.
2: А это мое.
1: Я вот честно.
3: Ну, у тебя опыт-то был, в принципе, публичных выступлений. Ты и пела, как бы, уже сколько лет,
2: ну, да? Ну, ведущая концертов я была, да, пела, в принципе, и Снегурочка я была часто, очень часто, вот.
1: Я вот честно, когда Женька к нам пришла, я не помню. Как будто бы она была вот-вот. Просто вот по умолчанию.
3: Можно говорить
1: было.
3: Женька, Джонни же.
1: Джонька.
2: Я всегда никогда не забуду Жоня.
1: Жоня, да. И вот как будто бы она была всегда здесь. Вот именно тот момент появления я не помню. Вот Джонни была и была.
2: Обожаю.
1: А потом просто взяла и делась куда-то.
2: И делась куда-то. Мне так нравится, я помню свой первый год работы здесь, когда я отмечала, а что, уже год прошел?
1: Да, моментально пролетает.
2: Ты тут была всегда,
3: да? Так тебя год уже здесь нет, представляешь? Уже год прошел.
2: Да, вообще. Плакать буду.
1: Ну, а какие первые были впечатления, ощущения, когда ты пришла уже все на роль ведущего эфира? Потому что это все равно нужно было обучаться, это все равно нужно было писать подводки, это изучать какую-то базу. Страшно было?
2: Да, очень страшно. Что я тебе хочу сказать? Я до сих пор боюсь. Ты видел меня? Ты видел, какой у меня цвет лица? Ручки
1: трясутся. Абсолютно такой же, как и час назад.
2: Вы преувеличиваете. Ножки трясутся. Нет, я боялась всегда. И вообще, ну, главный суетолог радио Пурга. Кто?
3: Ну, на самом деле, да, кстати, это суетолог. Это. А что делать? А как включить? А куда включить? А если вот это, то куда? А вот куда нажать?
2: Ну нет, ну почему я? Ну, а может ты? Да. Но нет, все равно.
3: Ну, при этом садишься, все равно работаешь, делаешь свое дело.
2: Руки делают, выбора-то нет.
1: Ну и вот в любом случае, первое время, что, какие ощущения? Ну страшно, ну понятно.
2: Страшно, нет, только страшно.
1: Только страх
2: был? Сердце стучит, но вот эта власть, то, что тебя слышат.
1: Опа,
2: вот.
1: Ты слышала тот голос даже? А вот это власть.
2: Тебя слышат, ты можешь говорить. Но на просто
3: на большую аудиторию, да. Вот этот определенный кайф.
2: Слушайте,
3: приносит, конечно. Ты не
2: скучаю.
3: Знаешь, сколько людей по ту сторону микрофона, сколько людей слушают радио, кто тебя слышит там, какие эмоции ты в моменте вызываешь.
2: Неважно.
3: Но ты понимаешь, что тебя сейчас, вот ты говоришь вот в этот маленький микрофон, и тебя могут слышать не только на Чукотке, а вообще теперь где угодно. Это, конечно, определенный придает, ну, как бы, я не знаю, значимость
2: да
3: свою,
2: и
3: что ли.
2: Да ты чувствуешь здесь себя такой важной.
3: И поэтому такой ты и боишься, важной. Потому что ты понимаешь, что то, что вылетит сейчас из твоего рта,
2: обратно не залетит.
3: Все услышат, да, и ты должен говорить так, чтобы это было приемлемо.
2: Да, ударение правильно, да, Катя?
3: Да. Творог.
2: Выучила.
1: Программа «Спросите Джонни», как появилась она и как долго шла вообще работа над ней и подготовка?
2: Да, очень быстро, на самом деле, что-то месяц. Я очень хотела программу, но я не могла придумать, о чем говорить, потому что как будто бы уже все сказано. Но я хотела свое. Я же важная. Mm-hmm. Вот, и что-то как-то вот... Ну, я же Джонни. А вот спросите Джонни, а она ответит. И даже не важно, если меня не спросят, я сама себя спрошу и сама отвечу.
1: Сама себя накрутила, сама обиделась.
2: Да, сама себя потом простила, у меня, в принципе, так и бывает. Вот. И оно вот пошло, поехало. Я говорю, месяц, наверное, я вынашивала эту идею. Потом поговорила с Димой Кувшинчиковым, и он, да, почему нет? И потом мы вот придумывали со звукорежиссером уже, тогда это был Димка Иштыганов, вход, открывашку, вот он там подбирал звуки мне, подклад, ну клево так было.
1: И в итоге ты сколько...
3: Ну, кстати, программа, это отдельное удовольствие.
2: Ну, да, слушай, вообще. Ну сколько она, наверное, пару лет была, я не помню, пару сезонов.
1: Ну, сейчас... много выпусков, на самом деле.
2: Записала, и сегодня я тоже сделала праздничный.
1: У тебя будет праздничный выпуск программы «Спросите Джонни». Где твой праздничный выпуск «Сели, поели»?
3: У меня, ну он не праздничный, у меня стандартный.
1: Где торт?
2: Они у нее просто не заканчивались, а у меня же закончились.
3: Ой, знаете, как приятно, я знаю, на радио уже не работаю, а я знаю, что меня слушают
2: каждый день. А я такая, я не поняла, а что так можно было?
1: Что, как можно было?
2: Чтобы меня тоже слушали.
1: Это уже не ко мне вопросы.
2: Я уже разбираюсь.
3: Хочешь жить, умею вертеться.
2: Да, я разбираюсь. Я сказала, я не поняла.
1: Хочешь, чтобы тебя слушали, не увольняйся. Все просто. У нас осталось немного времени в этом часе. У меня вопрос к вам.
2: К вам?
1: К вам.
2: Ты со мной на «вы»?
1: Нет, я с вами на «вы».
3: В меня он тоже пальцем тычет, если ты не видишь.
2: Да нет, это тебе показалось.
1: Да, вы те люди, которые бессовестно в один момент пришли и сказали, а все, надо было раньше нас слушать, мы улетаем, уезжаем, и, собственно, вы это сделали.
3: Что ты начинаешь?
1: Нет, вы улетели.
2: Нормально же, да, все было?
1: Нет, вы улетели. Нет. Это уже не тот момент, когда день прощания, он уже был, это уже все...
2: А у меня не было.
1: Прошлый этап. А потому что ты взяла и уехала.
2: Да, я не хотела плакать.
1: Это был твой собственный выбор. Да. Но в любом случае, вы уехали, тебя год уже нет на волнах радио «Пурга», тебя всего лишь 2 месяца в отпуск сгоняла и вернулась.
2: Обманывает нас.
1: Но все-таки нет, отпуск — это отпуск, ты летишь туда с ощущением, что ты вернешься и будешь работать. А когда ты уже переехал, когда ты уже начинаешь строить там свою жизнь, нашел какую-то новую работу, какие у вас воспоминания о радио? Наверняка они есть, наверняка вы помните это, потому что, когда ты работаешь, ты многие моменты воспринимаешь как должное, а когда ты с этим прощаешься, то они как-то всплывают в памяти, во снах, может быть, или где-то еще. Расскажите об этом, мне интересно.
2: Самые теплые воспоминания, я безумно скучаю. Это радио «Пурга», это было то, вот с чем расставаться не хотелось совершенно. Я смотрю эфиры, я подписана на канал, сторисы, когда вы вот постите это все, и иногда даже плакаю. О, я прям не могу, мне хочется сюда, мне хочется за микрофон, я хочу говорить то, что думаю, и то, о чем вообще не думаю.
1: Тоже
2: хочется говорить. Я обожала эту работу за это, я очень любила коллектив, наше руководство, это лучшие мои начальники, лучшие мои коллеги. Я очень скучаю.
1: Уже не время для слез, она уже прошла.
3: Ну, это ностальгирование просто. На самом деле, у меня пока ощущений таких нет, потому что, прошло достаточно мало времени, я не работаю на другой работе, я еще получаю удовольствие от вот этой...
2: Безработной
3: жизни от лета. У меня как будто бы каникулы такие вдруг неожиданно нагрянули, очень длинный отпуск. Но, конечно же, я точно так же буду скучать. Сейчас я тоже скучаю, просто это еще не так сильно выражено по причинам, которые я сказала до этого. И так как я знала, увольняясь, что я приеду сегодня сюда, это как-то тоже грело и было не так грустно, что ли. Вот. Сегодня у меня просто масса эмоций, и я знаю, что, возможно, больше я никогда не буду говорить здесь у микрофона. И мне, конечно, хотелось бы связать и дальнейшую свою жизнь с радио, но что-то меня пока останавливает. Я даже никуда не отправляю резюме, ничего не ищу, потому что как будто бы есть какой-то, может быть, внутренний, я не знаю, что страх, что меня не поймут.
1: Короче, не знаю. Нужно было пережить вот этот сегодняшний день, потому что ты знала, что ты вернешься, что ты еще поболтаешь. И вот сейчас возвращаясь, ты уже такая, ну все.
3: Ну, я уже понимаю, да. И я когда ехала сюда, я думаю, ну все, я сейчас съезжу. Это моя последняя поездка как бы этим летом из всех запланированных. Нужно браться за ум. И как бы искать источник пропитания, да? Вот. Поэтому, да, наверное, ты прав, скорее всего, так и будет.
2: Ну, вот вообще, на самом деле, я понимаю, что там на большой земле, ну, не будет так, как на радио Пурга, ну, нету. Этого нет.
1: Там будет по-другому.
2: Там все по-другому.
1: И вот. Это тоже хорошо, на самом
3: деле.
1: Да, это
3: тоже неплохо.
1: Тот опыт, который...
3: За эфиром она мне говорила, что плохо.
1: Во-первых, мы за тобой тоже поглядываем и смотрим. Нормально подглядываем. И мы прекрасно понимаем, что тот опыт, который получилось здесь, ты прекрасно реализуешь там.
2: Мне повезло. Мне повезло тоже найти творческую сферу, потому что радио я там найти не смогла. Там все по-другому. Все занято, и так
3: и
2: как вы знаете,
3: так.
2: И все не так. Такое место там не пустует, друзья.
1: Ну ты же как сюда попала? Потому что могу. Там с таким же настроем давай.
3: Потому
1: что могу. Наше эфирное время на сегодня, на этот час завершается.
2: Ну это ваше.
1: Это наше, да, потому что Джонни ворвется уже самостоятельно и уже к себе будет гостей звать со следующего часа. Что там будет, самим интересно. Ну а ты сказала, что вот последний раз сейчас, да ничего подобного.
3: Я сижу, думаю о том, что я в понедельник к тебе в утро приду. И что ты мне сделаешь?
1: Нет.
3: Ничего.
1: Как показывает практика сегодняшнего дня, ты можешь улететь с Чукотки, у тебя может там быть своя уже жизнь, своя работа, но может наступить тот момент, когда тебе позвонят, скажут, прилетай,
2: а
1: хотя бы на пару дней.
2: А можно так каждый год прилетать хотя бы
1: разок?
2: Это
1: опять же уже не ко мне.
2: Пойдем решим этот вопрос, Катя.
1: Поэтому не зарекайтесь, мы всегда будем ждать вас в этом эфире, в гости вы приедете, а может быть решите вернуться, это уже все зависит исключительно от вас. Так что эфирную студию мы смело передаем в руки Джонни. Дальше она будет рулить эфиром. Ну, а я напомню, что этим утром и днем у микрофона была Екатерина Трегуб.
3: И Иван Семиклетов.
1: И на сегодня мы говорим вам
2: пока-пока!
1: И с днем рождения всех!

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Браконьеров с икрой и рыбой задержали на берегу Анадырского лимана. По данным информагентства «Чукотка», правоохранители завели первые за сезон уголовные дела за незаконную добычу водных ресурсов. По последним данным зарегистрировано два нарушения. На левом берегу задержали жителя поселка Угольные копи, а в Тавайваме троих фигурантов, которые живут в Анадыре. Всего у них изъяли более 30 голов киты и небольшое количество красной икры. В первом случае мужчине грозит штраф или лишение свободы сроком до 2 лет, а во втором меры наказания серьезнее – до 5 лет лишения свободы, поскольку злоумышленники работали в группе. В обоих случаях браконьеров задержали полицейские в рамках оперативно-профилактической акции «Путина-2026». За время ее проведения сотрудники окружного управления МВД вместе с коллегами из районов организовали более 30 рейдов. Учителей Чукотки с 1 октября ждет увеличение окладов. Это стало известно по итогам августовской педагогической конференции. Как сообщил губернатор Владислав Кузнецов, изменения коснутся работников нескольких категорий. Они подразумевают повышение окладов на 4%, введение стимулирующей надбавки в размере 15 тысяч рублей за педагогическое мастерство, а также особые условия для участников программы «Земский учитель» и молодых педагогов. Отдельная статья поощрения ожидает учителей, чьи выпускники получили высокие баллы на ЕГЭ – 100 тысяч рублей за 100 баллов и по 50 тысяч за результат от 95 до 99 баллов. Минздрав обновит порядок ведения карты учета диспансеризации. Врачи будут обращать внимание на расширенный перечень факторов риска и заболеваний, включая риск когнитивных нарушений, падений, переломов вследствие остеопороза, предиабет, остеопороз, болезнь Альцгеймера и ряд психических расстройств. Об этом сообщила член Комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожина. По ее словам, теперь будет уделяться больше внимания раннему выявлению состояний, которые могут годами никак себя не проявлять, но серьезно влиять на качество и продолжительность жизни человека. Депутат отметила, что диспансеризация останется бесплатной и доступной в рамках системы обязательного медицинского страхования. Мошенники начали взламывать домашние и корпоративные роутеры россиян. Цель атак – перенаправлять пользователей на поддельные версии госуслуг, соцсетей и облачных сервисов, пишет РИА Новости. Преступники сканируют сети провайдеров, находят устройства со стандартными паролями и меняют параметры DNS-сервера. Жертва вводит данные и код из СМС на фальшивой странице, после чего злоумышленники получают доступ к аккаунту. Для маскировки атак могут предлагать установку вредоносного сертификата под видом официального сертификата Минцифры. И в завершении выпуска. Россияне стали чаще покупать жилье с использованием мат-капитала. К середине августа объем перечисленных средств по заявлениям на улучшение жилищных условий вырос на 14% относительно того же периода прошлого года. Основной прирост обеспечили ипотечные сделки с участием сертификата. Как пишет ТАСС, с начала года жилищные условия улучшили 343 тысячи семей. Из них 266 тысяч направили мат-капитал на погашение кредитов. Еще 77 тысяч семей получили выплаты без займов.

0: спустя год. Всем по привету, Джонни зовут меня. В ближайшие часы буду здесь с вами отмечать 25 лет любимой работе. И развлекать-то я вас буду не одна. Компанию мне составляет сегодня Василиса. Вась, привет!
1: Всем привет! Да, я как человек, который только прибывает сюда, также скоро убывает. Очень рада, что я встречаю 25-летие Пурги здесь, на Чукотке, вместе с Джонни, и мы будем развлекать вас в ближайшие
0: несколько часов.
1: Да, что-то будем делать.
0: Обязательно будут поздравления, я уверена, поностальгируем, вспомним голоса Пурги, которые раньше здесь работали.
1: Не только вспомним, услышим и, главное, послушаем некоторых из них.
0: Так что оставайтесь на волне, друзья.

0: Модная. Голодная. Но бодрая. Джонни на Радио Пурга.
1: Не успели поприветствоваться, как начинаем принимать поздравления. У нас в гостях наш любимый эксперт Татьяна Дворцова. Танюша, привет!
2: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Какое чудо сегодня быть здесь и на самом деле наслаждаться вашим такой энергетикой, которую сюда приходишь. Ну, наверное, уже, знаете, сразу от здания уже бьет, в уши бьет по-хорошему. Вот, и поэтому, конечно, невозможно пройти мимо вас в такой день. И, ребят, поздравляю от всей души. Просто у нас с вами хороший был проект, и от себя, и от Тани Деликатной мы вместе были, с Татьяной Деликатной, с нашим деликатным доктором.
1: Худели вместе.
2: Худели,
1: да,
2: вместе. Худели. И это было чудесно, это было очень хорошо.
1: Это было очень хорошо.
2: Я вам благодарна за этот проект, благодарна за этот опыт, за знакомство с каждым из вас и вообще за ту возможность, которая случилась со мной. И я думаю, что Татьяна тоже ко мне присоединиться, поэтому люди хорошие, звук хороший, настроение хорошее, и поэтому вам всех-всех-всех благ, конечно, здоровья, стройности, бодрости и всех-всех-всех-всех-всех-всех благ. Пусть исполняются мечты, дерзких идей, надежд, исполнения их мечт. Ну и, конечно, каждому-каждому здоровья, счастья, уюта, тепла в доме.
1: Спасибо большое, Танюша, это так приятно. Вообще всегда приятно видеть знакомые, родные лица. И, конечно, надеюсь, на этом мы не остановимся, да? Будем продолжать. Может,
2: в любом
1: еще
2: случае
1: новые проекты будут.
2: Пусть будут новые проекты. В любом случае, все мы делаем хорошие вещи, и поэтому главное, чтобы нам всем было интересно и дружно.
1: Спасибо большое.
2: С днем рождения!

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.

0: Так, платье выбрала. Теперь можно и поговорить.
1: Если вдруг вы перестали видеть солнце, не паникуйте. Возможно, рядом просто прошла именно та. Это был Крис Янг на радио Пурга про большие чувства, друзья. Трек звучал.
2: А сейчас зазвучат большие поздравления к нам, к радио Пурге. Итак, Константин пишет: «С днем рождения, любимое радио! Вы лучшие! Мы это тоже знаем».
1: Как
2: мы это
1: приятно.
2: Точно знаем, а мы тоже. Потому что почему мы лучшие? Во-первых, 20 лет звучим без
1: 25.
2: Перерыва. 25 лет. Четверть века.
1: Так переволновалась, что забыла, сколько.
2: 25 лет без перерыва. С музыкой, с нашими разговорами, с великолепными ведущими.
1: Лучшими ведущими, да?
2: Лучшими ведущими страны.
1: Не только лучшее радио, но еще и лучшие ведущие.
2: И мы это можем доказать не только словами. У нас же еще множество наград с различных каких-то премий и так далее.
1: Все правильно.
2: Я считаю, это как бы показатель.
1: Заслуженное поздравление, да?
2: Заслуженное, определенно.
1: Да, друзья, не забывайте, присылайте и вы нам свои поздравления. Мы обязательно зачитаем их в прямом эфире.
3: Нам 25. Спасибо, что вы с нами.

0: Реклама на Радио Бурда.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: День прекрасный, день отличный. Слушай, Джонни, все прилично.
1: 25 бывает только раз в жизни. Очень важная дата для нас на радио ПРК. И сегодня в эфире бывшие настоящие коллеги говорят очень много теплых и душевных слов. И Елена Тамбова уже рвется к микрофону. Леночка, привет еще раз.
2: Всем привет, дорогие радиослушатели. Время, которое мне отвели в эфире сегодня, я хочу потратить на то, чтобы сказать большое спасибо радио в прекрасный день. Для меня этот юбилей — это личная история. Я в команде главной радиостанции Чукотки с 2022 года. За это, казалось, короткое время Пурга стала свидетелем главных событий в моей жизни. Незадолго до трудоустройства в самый прекрасный коллектив я вышла замуж. После свадьбы мы с моим супругом прожили вместе неделю, затем Илья был мобилизован и отправился на защиту Родины. В этот сложный период коллеги стали для меня настоящей поддержкой. Мы вместе переживали тревогу, когда он был тяжело ранен в бою, и вместе радовались его наградам и продолжаем радоваться. Недавно супругу вручили второй орден мужества. Работая здесь, я узнала, что жду нашего малыша. В стенах радио вместе с коллегами выяснили, что будет мальчик. Это было очень трогательное гендер-пати. Чукотская фея-кондитер подготовила для нас миленькие капкейки. Только в одном из них была начинка цвета, по которому можно было понять пол будущего малыша. Этот десерт достался Насте Лаврентьевой. Именно она окрасила язык в синий цвет. А в будущем одна из коллег стала крестной матерью нашего Костика. Наташа Ковалева отлично справляется с этим. Когда уходила в декрет, мы продолжали видеться с любимой командой. Они всегда интересовались, как у меня дела. Мы ходили друг к другу в гости, не прекращали общения. Здесь я обрела друзей и даже, можно сказать, вторую семью. Я безумно благодарна Пурге за науку, за опыт, за людей. Спасибо, что вы есть у меня. С юбилеем, любимая команда.
0: Радио Пурга.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Как быстро промыть изюм? Засыпаем сушеный виноград содой, заливаем крутым кипятком, и вся пыль вместе с загрязнениями мгновенно сходит с ягод, без малейших усилий.
0: Гениально просто. Пробуйте и делитесь.

0: А мы продолжаем получать теплые слова поздравления от наших коллег. И сейчас мы услышим, опять-таки, поздравления от нашей действующей коллеги, радиоведущей Ксении Ефременко.
1: Всем привет, друзья! Жаркий привет из отпуска от Ксении Волковой. Ну что же, для меня радио – это 0% скуки и 100% динамики и креатива. И конкретно радио, пруга, это еще и отличный коллектив, постоянный движ и работа мозга 24/7, что абсолютно полезно всегда, я считаю так. Особенно приятно после этого ощущается отпуск, в котором я сейчас нахожусь. Вообще, я верю в знаки, и именно в тот момент, когда я решила, что пора что-то менять, Федеральная школа радио устроила кастинг на обучение радиоведущих. Признаюсь, поджилки у меня тряслись, но я прошла и успешно окончила. Меня и еще одного теперь уже коллегу пригласили в пругу. Так что, друзья, не игнорируйте знаки судьбы. Может, Вселенная вам дает шанс на успех. Ну что ж, самые смешные и забавные моменты на работе, мне кажется, происходят постоянно. Из них и состоит рабочий день радиодиджея. Особенно для меня сейчас, ведь я только учусь. И если Волкова не накосячила в эфире, значит, день прошел зря. Надеюсь, вы меня простите, когда после отпуска я случайно отключу эфир. Но вообще, я желаю нам всем, радиопруге, процветать, креативить и радовать вас, друзья, наши любимые слушатели. Всем жаркий и солнечный привет от Ксюши Волковой с юга. Скоро услышимся на волнах любимого радиопруга.
2: Четверть века с вами на одной волне. Радио.

0: Рапунцель?
1: Нет-нет. Джонни на радио Пурга.
2: Кобра и Ислам Итляшев в эфире только что с предупреждением. Не верьте улыбкам, которые шире, чем ваша подозрительность. Красивая, ласковая, добрая. И все это только для того, чтобы вы расслабились. Но вот верьте нам, ведущим на радио Пурга.
3: С вами были Джонни и Василиса. За это время нас поздравила Татьяна Дворцова, наш великолепный эксперт, одарила теплыми словами Елена Тамбова, и, конечно же, мы послушали Ксению Волкову. Кстати, желаем ей хорошего отдыха, а точнее, окончания отдыха. Мы не прощаемся, а говорим до встречи в следующем часу.

Oh.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко. Здравствуйте. В Иквике ночью начался отопительный сезон. Старт ему дали 17 августа. Как сообщает информагентство «Чукотка», на мысе Шмидта и в Рыркайпе подача тепла не прерывалась. А в селах Ванкарем и Нутепельмен отопление децентрализованное. В остальных микрорайонах муниципалитета теплоноситель системы уже подали. Небольшая задержка в процессе была связана с плановым отключением электроснабжения для работ на воздушной электролинии от Эквикинотской ГРЭС до райцентра. Напомню, что ранее отопительный сезон начался в Провиденском муниципальном округе, а в Анадыре поэтапный запуск системы начнется в субботу. Чукотскую национальную борьбу ТЭК впервые представят на Восточном экономическом форуме. Такие активности пройдут в рамках Года единства народов. Демонстрационную программу организует Российский союз боевых искусств. В программе презентация, показательные выступления, мастер-классы, интерактив и фотосессии. Гостей познакомят с разными видами борьбы – татарской, чувашской, бурятской, якутской, удыгейской и чукотской. Наш регион будут представлять братья Виктор и Иван Вулькан из «Провидения». Они неоднократно становились победителями и призерами окружных соревнований. Сопровождать спортсменов будут два тренера-преподавателя – Денис Сапожников и Василий Карев. Напомню, 11-й Восточно-экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября. В эти дни выставка улицы Дальнего Востока, а также спортивные павильоны будут доступны только для участников форума. А с 5 по 7 она заработает для всех желающих старше 6 лет. Другим новостям. На Сахалине самолет Ан-3 завершил жесткую посадку в поле у села Знальное и загорелся. Как сообщает «Известия», инцидент произошел из-за технической неисправности. В полете воспламенился двигатель. Пилотам пришлось экстренно посадить машину прямо на сельхозугодье. По данным регионального МЧС, пострадавших нет. На место оперативно выехали спасатели. В ликвидации последствий задействовано 12 человек и 3 единицы техники пожарно-спасательной службы. Самолет Ан-3 принадлежит авиалесоохране. Министерство внутренних дел России инициировало розыск корреспондента немецкой газеты Михаэля Мартенса. Поводом послужил вопрос, который журналист задал на совместной пресс-конференции Владимира Зеленского и Александра Вучича в Белграде. Мартенс поинтересовался, каким образом европейские государства могли бы содействовать увеличению числа погибших среди россиян. В розыскной базе МВД указано, что дело возбуждено по статье Уголовного кодекса, однако конкретный пункт обвинения не уточняется. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своем комментарии акцентировала внимание на биографии родственника журналиста, отметив, что его дед являлся офицером нацистской Германии и состоял в штабе Верховного командования Вермахта. Дипломат также подчеркнул, что мировое сообщество оставило без реакции высказывания немецкого репортера. И завершение выпуска. Остров Град-Свияжск, расположенный в Республике Татарстан, вошел в число наиболее востребованных туристических направлений России среди путешественников из Китая. Об этом в ходе официального визита сообщил в Рио генерального консула КНР в Казани Цао Лунцюань. По словам дипломата, китайских гостей особенно привлекает уникальный ансамбль деревянных церквей Свияжска, который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Не меньший интерес вызывает и столица Татарстана – Казань. Путешественники с огромным удовольствием посещают Кремль. Особый восторг вызывает мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор. А башня Сюмбике неизменно ассоциируется у китайцев со всемирно известной Пизанской башней. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

0: Ну что, друзья, кажется, кто-то сегодня опять спас мир, только на этот раз свой собственный. И пусть дома ее ждут ужин и носки в стирке, в эфире она просто королева, ведь это девочка на миллион на радио Пурга.
1: И мы продолжаем праздновать 25-летие. С вами все еще Джонни и Василиса. Сегодня у всех нас радостное настроение, мы едим торт и принимаем поздравления. Пишите их в Телеграм или Макс на номер 924-789-2222.
0: Мы обязательно зачитаем их в прямом эфире, друзья.
2: Пора по грибы, по ягоды. Радио Пурга.

и олени пасутся под музыку.

0: сейчас спою.
1: И солнце станет больше на радио Пурга.
2: А мы продолжаем не только отмечать юбилея, но и ностальгировать, какой Пурга была раньше, чьи голоса звучали из приемников, например, в 2005 году. Ирина Нестерова, ведущая эфира, прямо сейчас.
1: Голоса Пурги. Ирина Нестерова. Год 2005.
3: Есть все-таки у некоторых людей такая вот особенность за других решать, что им нужно, чего они хотят и что им должно нравиться или кого они должны любить. Вот если честно, думаю, что таких людей надо держаться чуть-чуть подальше. Ведь это даже не совет, которому можно прислушаться, это просто какое-то навязывание своих собственных идей. 8:24 на Чукотке, дамы и господа. Вот именно о времени далее, но если точнее, то о часах. Магнитная аномалия. Композиция так и называется. Часы. Ну а на день сегодняшний нам синоптики обещали перемену и облачность без осадков. Северо-западный ветер 8-13 метров в секунду и до 25 градусов мороза. Вот такая вот информация. Но если говорить о музыке, то после у нас Оазис, Мадонна и Авраам Руссо. Оставайтесь с нами.
1: Четверть века с вами на одной волне.
4: Радио

0: если бы...
1: Что? Где? Когда? Как? И почему? Узнаете в программе «Спросите Джонни».
2: День рождения все равно, что персональный Новый год. Подводишь итоги, строишь планы на будущее, собираешь близких. И все эти пожелания вроде, чтобы все задуманное свершилось, это не просто слова. Это такой энергетический допинг для именинника. Проверено лично, после хороших поздравлений и задутых свечей живется как-то веселее. Но откуда же взялся сам обычай? И почему вообще люди решили отмечать этот праздник? Расскажу несколько интересных фактов. Историки утверждают, что традиция родилась в Древнем Египте. Только касалась она не всех, а исключительно людей выдающихся, фараонов и богов. Во дворце устраивали пир, куда приглашали знать, слуг и даже рабов. А по случаю дня рождения фараона нередко выпускали заключенных из тюрем. Вот это я понимаю, подарок судьбы. В 18 веке у немецких крестьян сложился ритуал детского дня рождения. Ребенка будили на заре песнями и подносили ему пирог со свечами. Их на нем было столько же, сколько лет виновнику торжества, плюс одна свеча, символизировавшая сам момент рождения. Но есть пирог было нельзя, а постепенно сгорающие свечи заменяли новыми вплоть до самого вечера, когда семья собиралась на ужин. Именно тогда именинник их задувал и загадывал желания. Только представьте, целый день смотреть на торт и не притронуться. Я бы точно не выдержала. Еще один интересный факт. Знаменитая песня «Happy Birthday to You» появилась из стихотворения двух сестер-учительниц Хилл из Кентукки, в котором они желали своим ученикам каждый день доброго утра. «Good morning, good morning, good morning to you» на ту же веселую мелодию. По одной из версий, песню переделали под праздничное поздравление сами сестры-учительницы, по другой – ученики. Кто сделал это в итоге, не так уж и важно. Главное, получился мировой хит, который знает каждый. А теперь мое любимое. Идея тянуть именинника за уши появилась из-за приметы. Большие уши – признак долголетия. Таким образом, когда именинника тянут за уши, значит, ему желают долгих лет жизни. Так что день рождения – это не про возраст, это про то, что раз в год целая толпа людей одновременно желает тебе всего самого лучшего. И я сегодня сделаю то же самое, ведь любимому радио «Пурга» исполнилось целых 25 лет. Пусть и следующие 25 будут такими же яркими, пусть эфир будет чистым, гости интересными, а темы неиссякаемыми. От всего сердца, ваша Джонни, люблю и очень скучаю.
1: Спросите Джонни.

0: что-то трещит, что-то шипит. Не волнуйтесь, это Джонни Тарахтит.
1: Ветер меняет направление точно так же, как и мое настроение сегодня. Сначала грустно, потом страшно, а через пару часов эфира как будто и никуда не уезжала. Да, друзья, с вами Джонни и Василиса сегодня. Отмечаем юбилей на радио Пурга, и, к сожалению, не все коллеги сейчас здесь с нами физически. Кто-то в отпуске еще отдыхает, загорает, но про нас не забывает. Смотри, как я в рифму-то сказала, Вась.
2: Да ты вообще рифмовщица от бога, я хочу сказать. Вообще. И одной из таких коллег является Арина Перепелкина. Она работает на радио, представляешь, более 10 лет. Именно на нашем радио, радио Пурга. И как раз-таки в своем поздравлении Арина не только, извините за тавтологию, поздравит нас, но и вспомнит, как начинался ее путь.
3: Всем привет, это Арина Перепелкина. Возможно, вы меня еще помните, как раннюю птаху, которая щебетала в эфире. Вообще, история о том, как я попала на Пургу, похожа на чудо. 15 лет назад, в августе, устав от столичной суеты, я загадала желание работать на маленькой радиостанции где-нибудь на Аляске. Просто про Чукотку я тогда слышала только в анекдотах, а край света был по другую сторону пролива. И вот, через пару дней мне пришло приглашение поработать в Анадыре. Первое, что я сделала, пошла искать на политической карте тот самый Анадырь. Да, я не попала на празднование десятилетия, но когда прилетела, меня осыпали подарками. До сих пор дома хранятся термос, те самые майки и коврик для мышки. Я работала с московскими радиостанциями, но не ожидала увидеть такую продвинутую технику и слаженную работу коллектива. Мне все предрекали полгода работы, но с каждым новым эфиром я все больше понимала, я занимаюсь своим делом. И в какое бы время я ни работала, утром, днем, вечером, в будни или выходные, я даюсь делу на 99%. Ну, по крайней мере, мне так кажется. За это время многое в моей жизни произошло. Главное, я дарила улыбку, и когда было очень больно, и когда приходилось сдерживать смех, и, о, это время в отмороженных, да. Вы не представляете, как весело в студии, когда утром вы слушаете музыку. Мы с Ваней успевали обсудить все новости, прежде чем выбрать самую подходящую для слушателей. По правилам жанра мне надо было максимально сдерживать именно истерический хохот в прямом эфире. Но когда Ваня, так сказать, кидает в тебя шуткой включает микрофон, ты, сдерживая хохот и думая совсем о другом, стараешься собраться и не задохнуться, и самое главное, прочитать какой-нибудь полезный совет. Бывало и наоборот. Я, например, могла пошутить в эфире, а Ваня в прямом смысле падал со стула со смеху. Но самое главное на радио – это слушатели. Я помню почти каждый голос. Даже спустя годы я могу не вспомнить имя, но узнаю голос того, кто когда-то позвонил мне. Жаль, сейчас большинство живут в мессенджерах и не участвуют в наших викторинах вживую, потому что важен не сам вопрос. Мы и так отдадим подарок. Важна ваша эмоция. Не моди, а настоящее удивление, радость, может, даже досада или обида. Но чаще всего живая, позитивная реакция на наши действия. Это, друзья, заряжает. Именно ради этого на радио еще нужны диджеи. Пока у меня есть слушатель, мне интересно работать на радио. Вы становитесь частью нашей семьи. Наш коллектив меняется, но остается семьей. Мы, каждый, делаем свою работу. Советуемся с коллегами. Иногда случаются синергии, иногда конфликты. Но мы живем и работаем вместе ради слушателей. И любые конфликты уходят в сторону, когда дело касается того, что должно быть сделано для вас. Сегодня у нас праздник. Но он для вас, слушателей живого радио Чукотки. С праздником!

недалеко от Хатырки, есть сопка, на вершине которой можно найти черепа моржей. В свое время ими благодарили духов за то, что охота была успешной. В Хатырке можно слушать радио «Пурга» на частоте 104,7 FM.

Просто показал ей весь мир, да, просто показал и подарил. Что подарил ей пару вил, потратил на нее так много сил, но ты не знаешь, увы, нет, ты не знаешь, о чем молчит она.

0: Если не знаешь, что делать, садись и ничего не делай. Джонни в эфире. Эксперт по расслабону.
1: «Она не твоя» – отличный кавер от Мота. Всегда актуальная работа. Твоя, моя или чья – непонятно, но точно не его, да. «Женская любовь» – это вам не ребус из газеты. Тут все серьезнее. Кто разгадает, тот герой, а кто нет – ну, не судьба, что поделать. Но она на радио «Пурга» всегда есть, что поделать. Вот, например, зачитать поздравление от Сергея. Зачитывай, Вась,
2: зачитаю.
1: Не стесняйся.
2: Хочу передать вам всем, участникам радостного события, свои личные поздравления с днем рождения Пурги. Мать моя, слушая радио, говорила, не иди сегодня в школу. Бабка моя, слушая радио, говорила, не иди сегодня в школу. Теперь и я, слушая радио, буду говорить своему ребенку, не иди сегодня в школу. Радио Пурга – спонсор хороших новостей и ярких детских воспоминаний.
1: Домой хороший, самое сердечко. Это же тоже, вот я слушала радио Пурга и не шла в школу, понимаешь?
2: Как было?
1: Да, любой, кто уже очень-очень много лет слушает радио Пурга, знает, это самая любимая отбивка, отмена школы. Особенно, когда, знаешь, вся первая смена отменяется.
2: Серьезно?
1: Серьезно. Спасибо большое, Сергей, за поздравления. Самое сердечко.
2: Пока.
3: Радио

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Если ты за рулем, то уж точно не понаслышке знаешь, сколько на дорогах чайников и просто невнимательных водителей, которые так и норовят создать аварийную ситуацию. И поди потом разберись, кто прав, кто виноват. Так что вложение денег в приличный видеорегистратор очень даже оправдано. Обрати внимание на то, чтобы в гаджете был датчик движения. Он же акселерометр, он же G-сенсор. Это устройство измеряет ускорение автомобиля и встраивает данные о скорости в видеозапись. И тогда будешь видеть, насколько ты сам разогнался на конкретном участке пути. И еще, G-сенсор автоматически срабатывает на экстренное торможение или удар, и регистратор самосохраняет видео в отдельный файл. Кроме того, обрати внимание на тип записи. Раньше лучшими считались регистраторы с непрерывной записью, сейчас лучше предпочесть циклическую. Приборы снимают и сохраняют ролики кусками. Когда память на флешке заполняется, самая старая запись стирается. Причем в современных моделях в момент сохранения роликов не происходит никаких разрывов записи.
0: Территория мужчин.
1: Через час важная встреча или шеф в ожидании недоделанного квартального отчета тебя неумолимо тянет в сон? Знакомо? Еще как! Первое правило бодрого рабочего дня. Приучи себя ложиться спать вовремя. Клевать носом средь бела дня будет практически каждый, кто ложится после полуночи. Измени график, не смотри перед сном фильмы, не играй за компьютером, вынеси из спальни приставку, выпусти из рук планшет. Все это крадет твое время. Для нормального отдыха нужно 7-8 часов. Без вариантов. Кстати, медики советуют каждый день ложиться спать в одно и то же время, особенно тем, кто имеет проблемы с дневной сонливостью. Возможно, это покажется трудным, так что начни с малого. Каждый день отправляйся в кровать на 15 минут раньше. И так в течение недели. Постепенная смена режима работает лучше, чем попытка перестроиться за один день.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: техникой на «вы», а с вкусняшками на «ты».
1: Говорят, время – деньги, а у нас на часах целое состояние, которое тикает и нещадно убегает, но его не остановишь. Зато можно наслаждаться каждым мгновением. Вась, какое там мгновение-то у нас сейчас?
2: Наше мгновение чукотское, 15:53. С вами Джонни и Василиса. Мы продолжаем праздновать 25-летие Пурги и приглашаем вас, дорогие слушатели, присоединиться. Купите тортик.
1: Тортик нам? Нам тортик? Еще один?
2: Было бы славно.
1: Я не возражаю. Мясо еще можно.
2: Откройте лимонадик нам.
1: Сразу видно, да, кто без обеда был?
2: Без обеда. И, естественно, можете прислать нам свои великолепнейшие поздравления по номеру 924-789-2222.
1: Ну, а мы пока отправляемся в следующий час. Не теряйте, друзья.
3: Радио.

0: Новости на радио «Пурга».
1: У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. В Анадыре 8 человек завершили курс пилотов сверхлегких самолетов. Занятия по теории с февраля по март вели специалисты Ессентукского авиационного спортивного клуба «ДОСААФ России». Как пишет информагентство «Чукотка», пятеро выпускников уже прошли врачебно-летную комиссию и сдали экзамены в Москве. Теперь им предстоит налетать около 40 часов с инструктором. Организатором курсов в окружной столице выступил местный предприниматель Иван Андреянов. Сейчас он ведет переговоры с правительством региона об аренде грунтовой полосы в Анадыре. Это позволит проводить практические занятия на месте. В его авиапарке 3 самолета, включая учебный. Предприниматель также купил авиакомпанию в Минводах и планирует организовать грузоперевозки по Чукотке. Трое выпускников готовы купить собственные самолеты. Еще около 10 жителей округа ждут нового набора на курсы. Радио «Пурга» в эфире четверть века. Сегодня главной радиостанции Чукотки исполняется 25 лет. С утра в праздничной эфирной программе ведущие и гости вспоминают первые годы работы, яркие события и забавные случаи. К марафону присоединяются сотрудники, которые работали здесь в разные годы, а также люди, стоявшие у истоков вещания. Для слушателей подготовили викторины, специальные рубрики, необычные новости и любимые архивные отбивки. Завершится день концертом в развлекательном центре «Баклан». Начало 19:30. Посетить мероприятие смогут гости старше 12 лет. На сцене выступят «Мкан», группа «Моложе», Анастасия Кашурникова, «Тритоны», «Джонни» и Анатолий Богуш. После живого концерта все желающие смогут спеть караоке песни из плейлиста радиостанции. В конце вечера будут разыграны Яндекс-станция «Макс». Для гостей будут работать бар и кухня, доступен предварительный заказ блюд. Другим новостям. Правительство внесло в Госдуму законопроект о штрафах за неисполнение решений главы региона или созданного им оперативного штаба. Документ дополняет административный кодекс новой статьей. Ответственность грозит гражданам, должностным и юридическим лицам. Нарушения касаются сфер общественного порядка, безопасности, мобилизации и обеспечения нужд армии и населения в период специальной военной операции. Размеры штрафов аналогичны действующим за неисполнение решений антитеррористических органов. Для граждан они составят от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц 30-50 тысяч, для компаний от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, либо приостановка деятельности до 90 суток. Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Перу. Пострадали как минимум 3 человека. Об этом сообщает ТАСС. По данным Национального института гражданской обороны Перу, всем пострадавшим оказали помощь в больнице Коракуры. Повреждения получили более 20 зданий. По информации Института геофизики Перу, подземные толчки зафиксировали в 35 километрах к северу от города Коракура в департаменте Аякучо. Очаг землетрясения залегал на глубине 108 километров. Эпицентр находился в центральной части страны. Сведений о разрушениях и жертвах пока не поступало. И в завершение выпуска. Популяция белых бурых медведей в России с 1990 года выросла более чем в 2 раза. Как сообщили в Минприроде, она достигла 308 тысяч особей. Крупнейшие группировки обитают в Сибири и на Дальнем Востоке. Лидируют Красноярский, Хабаровский края и Камчатка. В стране также встречаются белые и гималайские медведи, при этом белый занесен в Красную книгу. Региональные власти могут регулировать численность бурых при угрозе людям, распространении болезней или травмах зверей. По данным главы Росохотрыболов Союза Андрея Сицко, разрешено добывать до 30% популяции, но на практике лимиты ниже из-за слабого интереса охотников. На этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

0: это я снова за лентой. Видимо, наша лента новостей в соцсетях — единственное место, где сейчас действительно жарко. И это все по делу, знаете ли. 25 лет отмечает радио Прага.
1: В студии также жарко, работа кипит. Несмотря на день рождения, все мы выкладываемся на все 100, чтобы нас было приятно слушать. Например, мы, Джонни и Василиса, к этому дню принарядились и нанесли макияж.
0: Мне так нравится, принарядились, макияж нанесли, но должно нас приятно слушать. Надо на нас еще и посмотреть. Слушай, непорядок.
1: Ну, фотографии были, там мы тоже были,
0: ну, хорошо,
1: между прочим.
0: Хорошо.
1: Да, и главное, а сейчас мы готовы с новыми силами ворваться в этот час. Кстати, сейчас он будет последним в нашей компании.
0: В нашем составе, да, в нашей компании, ничего.
1: Ну, все равно, мы настроились.
0: Проведем его с пользой, да, выложимся так вот, да, такой, давай, последний рывок.
1: И мы готовы представить новых гостей уже совсем-совсем скоро. Так что оставайтесь на волне, друзья.
2: Радио Пурга. И рыба сама идет в сеть.

0: Обещания надо выполнять, друзья, так что нате, получите. Сегодня у нас в гостях главный редактор радио «Фурга» Дмитрий Ковшинчиков.
1: Всем привет, а ты что, обещала, что я появлюсь, да?
0: Я обещала гостей.
1: А.
0: Вот, я не говорила, кто.
1: Понятно.
0: У нас не один, да, вот, Дмитрий Ковшинчиков у нас не один, но я вот-вот-вот интригу пыталась.
1: Как рояль в кустах, у нас тут появился Сергей Гавриленко. Сережа, привет.
2: Привет, друзья, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Привет, Сереж.
2: Поздравляю вас всех с четвертьвековым рубежом.
1: А мы тебя поздравляем.
2: Спасибо. Продолжайте в том же духе, ребята.
0: И ты продолжай.
2: Я завсегда да.
1: У тебя был какой-то перерыв за эти 25 лет на радио или все время ты что-то делал?
2: Да, пару лет, может быть, года полтора был перерывчик, когда моя пуповина, этот полный привод, я имею в виду, до сих пор пуповина, которая меня связывает с пургой, вот, она прерывалась. Но потом все восстановилось, и вот уже больше 20 лет выходит эта программа, ну и 25 лет я тоже как бы в индустрии радиовещания.
0: А как ты сюда попал вообще? А,
2: это было через КВН, как ни странно, тогда еще...
3: Были времена.
0: Все мы играли в КВН.
2: В конце 90-х, да, в начале 2000-х я учился в меди и играл в КВН. Играл в КВН за сборную медучилища, потом перешел за сборную больницы, стал играть. Вот. И в какой-то момент нас позвал Леша Семенов на встречу, всю команду целиком, КВНовскую шестую палату, и сказал, что вот мы будем тут мутить, значит, радио, давайте там идеи, не идеи, кто хочет, кто может, давайте. И вот так вот я оказался здесь.
1: Вот интересно, да, что самыми креативными и творческими, и веселыми оказались медики. Сначала КВН, потом радио.
0: Удивительно.
1: Практически полным составом. Мы еще сегодня услышим Рому Пономаренко, который тоже вспоминает эти моменты, что радио, в принципе, начиналось тут с медиков у нас.
0: Для меня Рома Пономаренко вообще открытие большое. Я не знала, что он был здесь, на радио.
1: О, да, еще как.
0: Сегодня
2: это
0: узнали.
2: Ты еще Пашу Горохова не знала, наверное.
0: Он тоже медик.
2: Он судебно-медицинский эксперт. Человек с очень специфическим чувством юмора.
0: Ничего себе.
2: Да. Ну, это, в общем-то, то же самое, что и Рома Пономаренко, только про насильственные вещи.
1: Сереж, а можешь вспомнить, вот как все начиналось? Я так понимаю, что ты появился еще до начала эфира здесь. Что вы делали, как это было? Насколько просто было научиться всему?
2: Ну, было непросто, с одной стороны, и в то же время было просто.
1: Да, потому что молодые были,
2: безбашенные. Безбашенные были, свободные времена, рок-н-ролл рекой тек.
0: Тихо-тихо.
2: Но потом уже он тек. Я про рок-н-ролл.
0: Я поняла.
2: Вот. Ну, мы как-то начали встречаться, здесь вот создавалась эфирка была еще тогда в другом кабинете, огромная куча дисков, и потом приехал Лев Харламов, занимался с нами, там вот это вот все му-му-ма-ми-ми-мы, дикция, шмикция, фикция, это все мы делали, учились подводочки сходу придумывать какие-то, тогда радиовещание было... С дисков мы играли, с компактов, и вот сзади, вот сейчас непривычно видеть, здесь была огромная такая стойка с аппаратурой, два CD-плеера, один мини-дисковый плеер, потом еще, по-моему, кассетники были, Marantz, всякие крутилки, штучки, дрючки, а за спиной была стойка из тысячи, наверное, компакт-дисков, и ты вот такой вот там хоп-чик, ага, тыщ-тыщ, так, у меня есть 3 минуты, что за следующая песня, ага,
0: как
2: так,
0: ее найти? Нужно... вообще можно было.
2: Да, как-то и нужно ее было найти, чтобы она еще была в тему. Мы любили еще в игры играть, например, спрашивали у новостей, какая последняя новость, и подбирали песенку
1: в тему
2: да? Последней новости.
0: Серьезно?
2: Серьезно, да. То есть
0: у вас на это хватало времени, да, сил, желания?
2: Хватало времени, сил, желаний, возможностей. Я помню, даже разработал прям целую систему, как, например, вести диалоги в эфире, потому что... Ну, люди звонили тогда прям, это было бешеная популярность, просто неимоверная. Звонки постоянно были. Поздравлялка.
0: Мы
2: очень не любили, поздравлялку.
0: Раньше же не было ни интернета, ни мессенджеров. Радио — единственная связь, да?
2: Ну да, с тебе людьми. Говорят, я хочу вот эту вот песенку. И ты такой, опки, так.
1: Пока ведешь разговор с человеком, держишь его на проводе, задаешь всякие глупые вопросы ему там, да? И в это время ищешь.
2: Попутно ставишь эту песенку.
0: А если этой песенки нет?
2: Если это
1: уговариваешь на другую.
0: Да?
2: Ну, это да, это было вне эфира, потому что пока играет одна песня, в этот же
0: момент. У тебя есть время найти, договориться, обсудить.
2: Ну, пора спрашивать все там, как зовут, кого поздравляем, что хотим послушать, а вот этой песенки у нас нет. Ну, поздравлялку
1: тогда... Ну, в принципе, да, хороший диджей, он должен знать всю фонотеку, да,
0: ну,
1: и
0: да.
1: Я помню, у меня из опыта не на этой станции, а на другой, то есть я просто знал вот так, не глядя, я протягивал руку, я знал, что примерно где-то вот в этом... направлении находится такая-то группа, чуть подальше другая, вот, и быстро находила, пока с человеком продолжаешь разговаривать, ручки помнят, открываешь, ставишь, находишь нужный трек и запускаешь его.
2: А у нас еще были бумажечки на каждом компакте, нас, ну, мы как бы не очень это хотели делать, прям Лев заставлял нас это делать, расписывать каждую песню, то есть ты вот берешь...
1: Сколько секунд, да?
2: Introduction, сколько секунд, потом там, где ямы есть какие, если есть, и аутро тоже сколько секунд, потому что очень удобно. Ты открываешь компакт, смотришь, у тебя вот эта песня, там 20 секунд интродакшена. То есть ты можешь 20 секунд до момента начала вокала как бы подводиться. И очень,
0: то,
2: очень...
0: что я так не люблю интро и аутро, просто я так и не смогла и
2: очень хорошо,
0: освоить.
2: Очень хорошо, если еще твоя подводочка будет в тему к первым словам песни.
0: Следующий, да, песня?
2: Я знал тысячи песен наизусть знал. Ну, может быть, не тысячи, но сотни. И до сих пор вот у меня иногда всплывает. Вчера, когда Дима мне написал, говорит, Серый, приходи в эфир. И я что-то начал вспоминать это все дело. И всплыло, товарищ сержант, 2 часа до рассвета.
1: У нас уже прозвучало, да.
2: Ну что ж ты, зараза, мне светишь в лицо.
1: Но, кстати, осталось буквально 3 минуты до начала вещания, до 25 лет. Ты же помнишь, мы начали в 16:24, сейчас 16:22. Осталось 2 минуты до того самого момента.
0: Я рада быть здесь в это мгновение. Слушайте, такая честь для меня.
2: Максим Качалин эту песню включил. Технический, по-моему, директор был. Он же прокладывал здесь сети. Максим Холин. Кто еще был там?
1: Ну, нет, не вспомнил уже.
0: А я так вообще не знаю, так что не смотри даже.
2: А они потом уехали.
1: Ты знаешь, что лучше? Вспомни какие-нибудь программы, которые тебе нравились вот из того времени.
2: Во-первых, мне очень нравилась песня для обзора «Крайнего Севера». Выходил обзор какое-то время
1: газеты
2: «Крайний Север».
0: Есть
2: и
0: у
2: там,
0: нас
2: да.
0: до сих пор.
2: И там,
1: кстати,
2: такой
1: могу,
2: прям блюзец
1: принести этот
2: «Крайний
1: Север».
2: Вот, очень мне нравился. Ну... Попойка была в моем эфире, я вел по субботам с 6 до 11 часов утра эфир «Трудное утро с Гавсом», оно называлось.
0: «Трудное утро».
2: «Трудное утро», да, и вот первый час с 6 до 7, это был час трудных песен. Тут максимально неслушабельные вещи там крутились. Ну, я не имею в виду там какой-то жесткий по звуку. Ну, например, я вот любил включать Александра Вертинского там, такое вот что-нибудь.
1: И какой-то неформат такой,
2: не
1: да?
2: Не в перепевке, да, БГ, а вот именно вот с этими... Именно Вертинский, старые записи, вот эти... мой миленький... Вот, всякое такое там крутилось. Потом что-то еще было, и заканчивался мой эфир попойкой. То есть тогда не было задержки, ну, там не через спутник вещалось, а как-то по-другому, я технических этих моментов не знаю, но задержки не было, то есть люди звонили, я им включал песню, которую они хотели, прям плюс, и они поверх плюса в телефон, значит, эту песню пели.
1: Все, ребята, поздравляю, 16:24.
0: Днем
1: мы 25 лет ровно.
0: Да, теперь официально. С днем рождения.
2: 25 лет, ребята. Ох. Как один день пролетели буквально. Ну ладно, не как один, как несколько.
0: Дней, да?
3: Как пять дней.
2: Как 5 дней, да.
1: Ну чего, спасибо большое за твои воспоминания. Если чего, сейчас вспомнишь еще, я думаю, давайте прервемся на песню ненадолго, а потом, может быть, еще вернемся.

0: Рапунцель?
1: Нет-нет. Джонни на Радио Пурга.
2: А мы продолжаем отмечать юбилей на Радио Пурга и ностальгировать. У нас в гостях Дмитрий Кувшинчиков, Сергей Гавриленко. И я даю, друзья, вам слово. Продолжайте. Вспомнил что-нибудь? Вспомнил, Гавс?
3: Да, вспомнил. Мы же тогда крутили песни как кто захотел. Ну, не было особой программы. Ну, то есть, был...
4: Не было жесткого формата такого, да, музыкального плейлиста?
3: Ну... Было направление, которому следовало придерживаться, но в этом направлении можно было блуждать.
2: То есть, не было человека, который составляет плейлист на следующий?
3: Нет. Это все делалось прямо вот вживую и прямо вот в реальном времени.
2: Очень интересно, как, да, чтобы не повторяться?
3: Да, ну для этого же эти велись, как они, плейлисты, не плейлисты.
2: Вручную?
3: Где записываешь, да, вручную, надо было потом еще записать. Ничего себе. Все, что ты накрутил, значит, надо было еще потом записать. Вот, а если ты приходил к вечеру, ты читал целую портянку, сколько там кто чего крутил. И в какой-то момент мы очень увлеклись ирландскими песнями. У нас был один единственный русскоязычный сборник ирландских песен.
4: Русскоязычный?
3: Да, да, да. Ну, там вот эти вот этноколлективы, типа там Пак энд Пайпер, еще какие-то чуваки, вот, и прям до дыр затерли. Очень увлеклись Ирландией, и практически в каждом часе что-нибудь ирландская обязательно играла. А по субботам выходил хит-парад. Хит-парад на основе плейлистов, то есть Галик и Улькут, все вот эти вот плейлисты изучала, считала, сколько песен, и мы с Максом Осокиным, с Коржиком, с Максимовым Максом, ну вот все практически диджеи, которые сидели в эфире, договорились, что давай, значит, пропихнем ирландцев в хит-парад. Вот. И начали их методичненько пропихивать аккуратненько. Ну и все, и, пожалуйста, в хит-параде оказались ирландцы. Это было прям какое-то, ну, наваждение. День Святого Патрика мы праздновали. Там носили эти все фенечки, приветствовали по-ирландски друг друга. Только что вот язык ирландский не стали учить, потому что он довольно сложный. Вот, как оказалось. Вот такая была тема.
2: Фишка. А что-нибудь интересное, какие-нибудь, может, казусы? Вот что-нибудь помнишь такое, вот самое запоминающее?
3: Казусы с Максом Осокиным. Царство ему небесное. Был тоже прикол. Вечерний эфир Макс вел с 9 до, или с 8 до 11, по-моему. Вот, там был что-то, час рока и блюза, еще что-то было. И, а я работал звукарем на радио. Я работал с 3 до 9, но, естественно, в 9 я редко уходил, задерживался там до 10, до 11 часов бывало. Потому что это было прикольно. Тусня, все дела, вот. И, значит, зашел к нему в эфирку. Макс что-то там ведет, и мы что-то там начали ржать с ним. Прям вот пока песня играла, мы прям ухахатывались с каких-то этих, с каких-то приколов. Значит, Макс говорит: подожди, Серый, мне нужно сейчас это подвестись. Выходит, включает микрофон, значит, выводит фейдер, говорит: это была песня. И тут... А я в это время просто давлюсь со смеху, сижу. И Макс тоже начинает давиться со смеха и молчит. И пауза затягивается.
4: А что произошло? Он забыл, как песня называлась?
3: Нет,
4: что?
3: Он просто хотел очень сильно смеяться. Ему было очень смешно, потому что он видел, что я ухахатываюсь. Вот, и он тоже начал ухахатываться, но он же не может сказать, это была песня ба-ха-ха-ха-ха.
2: Каждый ведущий хоть раз смеялся в прямом эфире.
3: Вот,
4: мы это регулярно делаем.
3: Это было. Была самая короткая подводка за всю историю радио. Это была песня.
5: Это была тишина.
2: Ну ничего.
4: Здорово.
2: Здорово за то, что это было, теперь это можно вспомнить. И вот так посмеяться.
3: А ночные эфиры, какие были мощные ночные эфиры.
2: Прямые?
3: Да, безусловно. Какое-то время Пурга вещала
4: до вечера
3: она вещала. А потом мы перешли на круглосуточное вещание. И так приятно говорить «мы». Вот, и, естественно, стал вопрос, что ночью же кто-то же должен сидеть, ну, хотя бы, хотя в эфире сидел диджей Кампучо Пентиньо, но все равно...
4: Боже мой, кто это был?
3: Ну, вот Кампучо Пентиньо.
2: А, компьютер.
3: Да, за ним все равно надо было приглядывать. И я какое-то время работал в ночном эфире, Все равно же никто не слушает по ночам радио. И можно было там немножко
4: похулиганить,
3: да, какой-нибудь включить промышленный нойз или индастриал, или что-нибудь такое. Или просто нойзы, вот эти вот, знаете, такие эмбиентные там. Блин, это было прикольно. Эти вот эти радиоэксперименты. Мне вот до сих пор интересно, слышал ли кто-нибудь. Хотя я, когда задумывался об этом всем, я думал о том, что, ну, по ночам же люди работают же, некоторые люди на дежурствах сидят. Они вполне могли слушать в это время радио и впитывать вот эти вот индустриальные нойзы, всякие шумы и прочую экспериментальную музыку. Было такое, было. Вот. Потом как-то все это сошло на нет. Ну, поигрались и все. Вот так.
4: Сейчас не хочешь вернуться на радио вот прям полноценно так, чтобы сесть за пульт и взять себе смену ежедневную?
2: И говорить эти подводочки любимые твои.
3: Ну, не знаю.
2: На
3: сейчас
2: интро и аутро.
3: Мне кажется, уже немножко не то. Дух не
4: повзрослел тот. Чуть-чуть.
3: Дух радио не тот. Все-таки бездушная машина сейчас больше вещает. Меньше стало... как бы, так сказать, человеческого фактора. То есть вот если раньше...
4: Ты сейчас нас хотел обидеть.
3: Нет.
2: Даже я сейчас обиделась.
3: Это не надо обижаться, это нормально. Все,
2: типа на правду не обижаются,
3: все, да? Все к этому идет. Я не говорю, что это плохо, я говорю, что это по-другому. У каждого ведущего эфира тогда еще был свой какой-то характер, свой узнаваемый музыкальный стиль. А сейчас все вот играет.
2: В общем, ему не нравится, что есть правила. Стандарты, которым форматы, нужно, да, форматы, да. Этому нужно соответствовать.
3: Не, ну тогда это тоже все было, тогда тоже,
2: да,
3: были и форматы,
2: было.
3: И правила, но как-то
2: что захотел,
3: было...
2: то включил, записал.
3: Да.
5: Особенно ночью.
3: Особенно ночью.
2: Да, мы запомнили про форматы, правила, ну понятно.
3: С одной стороны, да, конечно, хочется, а с другой стороны, не знаю, впишусь ли я в эту всю тему.
2: Не-а.
3: Нет. Я стал старый. Я стал старый.
2: Ответочка такая прилетела.
5: Нет, ну почему внести некоторый такой драйвовый вайб, когда, ребята, давайте сегодня устроим день хаоса.
3: Ну, может быть, что-нибудь такое. Я скучаю по двум вещам. По часу рока и блюза и, как ни странно, по часу бардовской песни. Был такой с 5 до 6 часов по будням час бардовской песни. Я какое-то время там работал. И как бы этот пласт, который в нормальной жизни я бы не затронул бы никогда, ну, как бы окунулся в него. Очень много там классных песен, потрясающие исполнители. Очень классно, что я в это окунулся. И вот почему-то я скучаю по этому. Ну и, естественно, по року и блюзу тоже я скучаю. А так, чтобы вот, ну, не знаю, с одной стороны, да, с другой стороны, я боюсь не вписаться.
4: Ну что ж, посмотрим, может быть, впишешься как-нибудь. Мы можем это обсудить на досуге и прийти к какому-нибудь компромиссу.
2: Всякое в жизни.
3: В жизни всякое бывает. Никогда не знаешь, что ждет тебя
2: это
3: за углом
2: точно.
3: Жизни. Вот сегодня ты думаешь, о, да я никогда не буду слушать бардов. А завтра ты такой, ага, и Васи, это тема.
4: Кстати, да, это тема. Спасибо тебе большое, что пришел, поделился своими воспоминаниями. Я думаю, что тебе самому было приятно окунуться в то, что было четверть века назад.
3: Спасибо, что позвали, это было приятно. И действительно, я получил удовольствие, вновь окунувшись в эту радиоволну. Кстати, если есть минуточка, последняя, да, есть отличный фильм, называется «Рок-волна».
4: Да,
3: если
4: конечно.
3: Если вы посмотрели, посмотрите.
4: Конечно.
3: Там в удаленных сценах есть потрясающая зарисовка о поисках смысла жизни. Я прям очень впечатлился от этого. И понимая, что я мог бы никогда этого не узнать, это... у меня просто нет слов. Хорошо, что...
2: Мы поняли, надо посмотреть.
3: Хорошо, что все так получилось, и я какое-то отношение имею к... к индустрии радиовещания, к радиопурга, к нашей любимой.
4: Безусловно, имеешь, и мы тебя регулярно слышим в нашем эфире и продолжаем слушать. Это Сергей Гавриленко, ГАВС у нас был в эфире.
2: Дмитрий Кувшинчиков. Ну, а я, Джонни и Василиса еще не прощаемся с вами, друзья. До конца часа время есть, так что не переключайтесь.

0: местная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».
3: Жилищные условия издревле волновали не только простых граждан, но и самых настоящих вождей.
2: 1917 год. Вот-вот состоится событие, о котором так долго мечтали трудящиеся России.
4: Товарищи! Срочная телеграмма от Ленина!
5: Молния, срочно! В ЦИК, товарищи! В условиях надвигающейся Великой Революции пишу вам в десятый раз. Я живу в невыносимых условиях, практически в шалаше. Горячее водоснабжение отсутствует, холодное тоже. Ближайший супермаркет за 10 километров. Если в ближайшее время вы не обеспечите меня нормальной жилплощадью, я уйду к меньшевикам. Они, конечно, сволочь, но жильем обеспечат. С эволюционным приветом, вождь мирового пролетариата, ваш Ильич.
3: Революционные солдаты, матросы, дворяне и прочие осознали важность просьбы вождя. И уже 21 августа 1917 года он покинул шалаш в Разливе, где находился и работал до этого момента.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».

0: День прекрасный, день отличный. Слушай, Джонни, все прилично.
1: День прекрасный, день отличный, когда как не в день рождения. Отмечаем, радуемся и празднуем, друзья, вместе с вами. И как раз нам пришло сообщение в Телеграм от нашей слушательницы Елизаветы.
2: Радио Пурга, с днем рождения! 16 лет моей жизни на Чукотке прошло с твоим участием. И сейчас с удовольствием слушаю. Самые добрые и искренние пожелания успеха и долголетия тебе, любимое радио. С юбилеем! От Елизаветы.
1: Спасибо вам огромное за сообщение. Нам очень приятно. Друзья, пишите и вы нам свои поздравления. Мы очень-очень ждем. Обязательно зачитаем их в прямом эфире. Нам не только приятно, да? Я хотела сказать, это полезно, да? Это повышает самооценку.
2: Это определенно повышает самооценку. Мы улыбаемся. От улыбки станет жизнь теплее.
1: А еще улыбка, смех, это все продлевает жизнь.
2: Определенно.
1: Так что, друзья, напомню, номер телеграммы Макс 924 7-8-9-22-22. Не переключайтесь.
0: Радио Пурга.

0: как молния. Не пропусти.
1: «Нарисуй мне небо», елка на радио «Пурга» звучать закончила, но мечты продолжаются. Надеюсь, никто не начал рисовать на стенах. Хотя, если это вдохновило вас, почему бы и нет?
2: А с вами были Джонни и Василиса. Пришло время попрощаться и передать бразды правления в руки Бори и Арины. С ними вы не заскучаете, ведь впереди еще много гостей и поздравлений. Вы на волне радио «Пурга». Напоминаю, мы сегодня празднуем четверть века с того момента, как прошел первый эфир. Всем всего хорошего.
1: Пользуясь случаем, друзья, передаю всем-всем приветы. Что еще можно сказать? Ну, я прощаюсь, конечно. Что ж, мы в понедельник уже улетаем. Я была счастлива провести этот эфир вместе с вами здесь, с этим коллективом. Желаю процветания нашей радиостанции. И до скорых встреч. Пока-пока.
0: Пора по грибы, по ягоды. Радио «Пурга».

0: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
0: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Пурга».

0: Новости на радио Пурга.
1: Студия Олег Кравченко. Здравствуйте. Для юных жителей Чукотки расширили программу культурного полюса. В Анадыре до конца недели пройдут концерты, выставки и мастер-классы. Фестиваль открыл оркестр «Русские узоры» с программой «Джаз-рок-балалайка». Музыканты соединили популярные жанры со звучанием народных инструментов. Также в окружную столицу привезли картины Сальвадора Дали и сценические костюмы Людмилы Гурченко. Особое внимание уделили занятиям для детей. Организатор фестиваля, президент фонда ЗОВ Олеся Булгакова, рассказала, что их число увеличили по просьбам участников.
2: В прошлом году у нас было 3 направления по мастер-классам. Настолько был запрос, что у нас в этом году 5 направлений. Мы же перед мероприятием спросили, что, а у нас появились новые направления, нам говорят, а мы хотим. Мы сделали 5 направлений. Соглашения, которые с ГИТИСом были подписаны у губернатора. К нам приезжали режиссеры-постановщики, которые поставили, и вы уже видели в Анадыре спектакли, которые поставлены режиссерами из ГИТИСа. Гимн Чукотки, он наконец-то зазвучал. Он был принят в 2024 году, но его никто не слышал. И после культурного полюса на это обратили внимание федеральные структуры, разные некоммерческие организации, которые тоже берут гранты. Они к нам сами пришли и говорят, мы хотим записать ваших артистов. Мы нашли артистов, которые вообще у нас были неизвестны на Чукотке. Вы их уже видите в течение года, они потихонечку здесь начали появляться. Сейчас проект «Музотбор», им записывают все клипы. Гимн зазвучал, детский гимн, вы все его слышали, это же гордость какая. Какой потрясающий наш гимн, да, с Чукотки берет начало Россия. Мы первенство это достойно несем, мне подскочить хочется. Это же такая гордость, понимаете, когда вот это детки поют.
1: По ее словам, главная цель проекта – не только познакомить жителей с культурной программой, но и вызвать у детей интерес к творчеству. Полученные на фестивале впечатления могут вдохновить их на занятия искусством. Так, после проведения культурного полюса в прошлом году, в местном хореографическом ансамбле впервые появились мальчики. Напомню, проект проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Комплекты чукотских настольных игр привезли в округ. Наборы, которые были изготовлены по проекту «Открывай, играя», чукотские настольные игры в регион доставили во вторник из Москвы. Авторами разработки стали школьники из поселка Беринговский, а также взрослые специалисты. Например, руководитель поселкового центра образования Владимир Антомошин и уже бывший сотрудник окружного управления молодежной политики Дмитрий Валиев. Игры получат в школах сел Алькатваам, Майныпельгина и Хатырка. Они посвящены растениям, животным и полезным ископаемым округа, кухне, а также правде и мифам о нашем регионе. Разработали и изготовили издание на средства фонда Тимченко. В конце прошлого года представители округа победили в грантовом конкурсе «Среда возможностей» и получили на свой проект 380 тысяч рублей. Следующим этапом станет цифровизация игр. И в завершение выпуска. В России впервые в мире организовали FM-вещание из стратосферы, доступное для обычных радиоприемников. Эксперимент провела компания RUVDS при участии стратонавтики Мурманского арктического университета, Росатома и Радиомаяк. Стратосферную платформу вывели на высоту свыше 30 километров над Северным полюсом, где нет помех и административных ограничений. Бортовой передатчик успешно провел тестовый сеанс в общедоступном диапазоне. Гендиректор RUVDS Никита Цаплин отметил, что технология может лечь в основу спутниковой системы радиопокрытия всей России. Во втором запуске у Земли Франца Иосифа испытали возвращаемую платформу, которая после программы преодолела 100 километров и приземлилась в заданной точке. Собранные данные используют для климатических исследований и наблюдения за Северным морским путем. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

0: Владимир Пресняков и размышления о выходном дне. Точнее, не размышления, видимо, он просто празднует этот момент. Ну а мы не то чтобы праздновать, мы скорее будем вспоминать, и далеко не выходной, а дни рабочие. Ведь радио «Пурга» сегодня празднует 25 лет, и разговоры в основном о том, как здесь проходила работа, как люди ее любят. Я надеюсь, что все, кто здесь собрался, будут со мной солидарны в этом вопросе. Ну а кто здесь есть, помимо меня, ведь у микрофона Борис Медведев, также здесь есть Арин Бураков.
1: Всем привет.
0: И та, что сидит здесь как дома и правильно делает, Светлана Сторож. Светлана, Марина.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели. Давно не слышались с вами, ребята. Очень рада вас видеть и очень рада быть здесь в эфире.
0: Ты молодец. Я тоже очень рад всех здесь видеть. Наверное, мы рады видеть друг друга еще и потому, что такой вот обалденный повод. Уже 25 лет. Ну и по этому случаю надо будет спрашивать у Светы, как она докатилась до жизни. Такой жалеет ли она, что закатилась вот сюда? Это, кстати, совершенно не яма. Наверное, катилась она на вершину. Ведь отсюда все хорошо видно буквально, как улицы утопают в дожде под хорошую музыку в эфире. Ну что, рассказывай, как вообще произошло, что жизнь твоя связалась с радиоволнами?
2: Вообще, прежде чем удариться в историю, хочу рассказать о своих эмоциях сегодня. Сегодня я первый день после отпуска пришла на работу. И даже сейчас, вот за время моего короткого отпуска, радио успело поменяться. У нас прошел ремонт в студии, и я была удивлена, как здесь все классно стало, какие милые мишки здесь теперь, какие надписи, все очень круто. Вообще все как на картинке, и я удивлена, очень приятно. Здесь так здорово сидеть сейчас, мне очень нравится. Мне и прошлый дизайн тоже очень нравилось, но когда что-то обновляется и становится еще лучше, это невероятно приятно за этим наблюдать.
0: Ну, закрепило эмоциями, да, дополнительными, то, что для тебя это тоже было в новинку, я-то уже немножко искушенный зритель всего этого, но все равно достаточно приятно.
1: Да, пока ты была в отпуске, мы очень уютно сидели за твоим столом.
2: Да,
0: спасибо за аренду.
2: Я совсем не ревную к своему столу рабочему. Нет, это здорово, что он не просто простаивал и пылился, а то, что им пользовались, это вообще отлично. Собственно, как я попала на радио? Я в 2020-м только приехала на Чукотку, и уже в 2021 году я устроилась работать на радио. Это все произошло через знакомых. Кто-то где-то услышал, что требуется человек. Я пришла на собеседование. Очень волнительно шла на собеседование. До этого никак не была связана с радиосферой, с новостями. И никогда не говорила в микрофон, и тем более не записывалась в студии звукозаписи. Пришла на собеседование, попросили отредактировать новость, и я все это трясущимися руками сделала. Но вроде как сказали, что есть над чем работать, но в целом можно попробовать. Вот, и так, в принципе, я и начала свой путь в радио. Я надеюсь, что он будет продолжаться еще очень-очень долго, потому что мне нравится развиваться, мне нравится что-то придумывать, согласовывать это с начальством. Мне нравится, когда я слышу позитивный отклик от наших слушателей, от коллег, когда действительно хвалят, когда ты делаешь хорошую работу, и ты удовлетворен сам своей работой. Это самое главное, мне кажется.
0: Я с этим соглашусь. Если тебе нравится, как ты работаешь, ты получаешь удовольствие от того, как ты делаешь работу, это, наверное, сильнее всего мотивирует делать ее хорошо. Наверное, у меня вопросы по тому остались. Вот боялась ли ты в самом начале пути заниматься тем, что вот боязнь микрофона, вот это любимые вопросы людей?
2: Очень страшно.
0: Боишься ли ты сейчас каких-то аспектов своей работы, или это уже стерлось?
2: Нет, на самом деле, наверное, когда стирается страх допустить ошибку, это уже профдеформация, я считаю, наверное, так. Всегда вот этот страх немножечко должен оставаться, он помогает тебе держать себя в таком напряжении, в таком тонусе всегда, чтобы быть...

0: настороже, так скажем, чтобы контролировать свою речь всегда и не совершать ошибки или какие-то оговорки. Ну, оговорки у нас, конечно же, бывают в эфире, и это зачастую очень смешно получается, но все равно ты себя за это потом немножечко ругаешь.
1: Ну, чтобы не наступить на грабли, бойся эти грабли и смотри под ноги.
0: Да.
1: Это работает.
2: А до того, как ты попала на пургу, вообще были ли мысли, что когда-то жизнь свяжется с радио?
0: А вот вы знаете, это очень интересно, потому что я, будучи в отпуске, встречалась с людьми, которые знают меня с детства, это родственники, соседи, где я жила, и когда они узнавали, где я работаю, они говорят, а мы так и думали. Вот мы тебя даже в какой-то другой сфере не представляли. Мы думали, ты либо на телевидение пойдешь, либо на радио. И когда я уточняла, почему, все отвечали, что я была болтушкой дикой в детстве, то, что мне всегда нравилось где-то выступать, то, что всегда что-то где-то собирается готовиться, я уже там, все помогаю, все делаю. То есть, видимо, это как-то была предрасположенность к этому всему. Но на самом деле, да, в детстве выступать очень мне нравилось, очень я это любила. И вот, скорее всего, наверное, поэтому меня к этому подвело. А еще я в школу ходила всегда мимо здания телецентра, где у нас находилось местное телевидение, также местные радиостанции. И я помню, я с сестрой иду, она меня со школы забрала, младшие классы были. Иду и говорю, вот когда я вырасту, я буду работать на телецентре. Но я тогда не уточнила, на каком именно телецентре. И вот меня занесло не на башкирское телевидение, слава богу, а к нам на Чукотку.
1: Ну, тут есть своя романтика. Это ходила, облизывалась, по итогу попала, но немного не в том месте, ну, даже, наверное, хорошо.
0: Это замечательно, я безумно этому рада. У нас замечательный коллектив, где можно и посмеяться, и поплакать, и пожаловаться, и все обсудить. У нас прекрасное начальство, вообще всегда старается сделать так, чтобы нам, сотрудникам, было лучше и было хорошо. И я неимоверно этому благодарна и рада, что я попала и стала частью этого коллектива.
2: А если бы в честь дня рождения радио можно было выбрать одно какое-то занятие, там, репортажи или, может быть, новости, написание новостей, которыми ты будешь заниматься до конца своей карьеры, какое бы это было занятие?
0: Мне больше нравятся репортажи.
2: Мне тоже.
0: Потому что я люблю рассказывать. Я люблю рассказывать, делиться эмоциями. Новости мне тоже очень нравятся. Но там не разгуляешься по эмоциям так сильно.
1: Ну, разумеется, разумеется.
0: Да, потому что, к сожалению, не все новости бывают сильно позитивными у нас. А так вот, ну, репортажи, наверное, было бы круто, да.
2: А была ли какая-то самая запоминающаяся история, там, неловкая или просто смешная за время всего родийного опыта на пурге?
0: Их было очень много, я сейчас даже не вспомню, но вот, наверное, самое переживательное – это были первые репортажи, когда мы только начинали свой путь здесь в репортажах и старались их делать. Я не говорю про радио, говорю про меня как сотрудницу и моих коллег. И вот первые репортажи, ты их так долго готовила, так долго старалась, и вот так вот ты несешь, потом нужно какие-то правки вносить, что-то менять, и вот это было очень волнительно.
1: Ну, это как готовка, наверное. Ты так стараешься над чем-то действительно важным, новым, возможно, даже на праздник. И вот реально идешь с этим как на праздник, потом даешь,
0: да.
1: И это съедают.
0: А тогда же ты еще не знаешь, вот тогда, когда мы только начинали, мы еще не совсем понимали, как лучше это преподать, какие эмоции использовать, нужные ли эмоции, или это все преподавать как новость. И поэтому были такие какие-то все-таки спорные моменты. А сейчас это все уже на конвейере, все знают, как это делать, и это очень круто.
1: Ну, я рад, что тебе нравится эта работа, что ты выбрала сферу в виде репортажей, как такую свою фаворитную в этом деле. Так что пожелаю тебе побольше репортажей, поводов для репортажей, хороших репортажей, чтобы слово «репортаж» у тебя отпечаталось в голове еще сильнее, раз ты их так любишь. Думаю, ты не будешь против. Ну, а что еще можно сказать? Какие-нибудь действительно странные случаи происходили?
0: Ну, у меня бывало такое, что я читаю новости, вижу какое-то слово, которое нужно прочесть, и читаю, совершенно не то слово произношу. Я не знаю, как это происходило и почему. Может быть, я была слишком уставшая в этот момент или что-то такое. Но вот я вижу слово, я его читаю, а произносится совершенно другое. Я не знаю, как это объяснить, но такое тоже случалось.
2: Я один раз в прямом эфире читала новости, все шло очень-очень хорошо. А потом вот я сидела как раз на том месте, где ты сидишь, я напрочь забываю выключить себе микрофон, поворачиваюсь к Боре и говорю, блин, мне кажется, я где-то не там поставила ударение. И все это со включенным микрофоном.
1: Помним. Помним, да. Вроде разница в опыте большая, но ситуации практически идентичны. Но у кого их нет, у меня у самого такое бывает. Забыл выключить микрофон после долгого выхода или когда рекламу зачитывал, и прям в него начинаешь выдыхать с ревом динозавра, потому что все это резко, а потом ловишься на мысли, что ты сделал, начинаешь хвататься за сердце, тебя бешено колотится, и все, что ты можешь сделать, просто выключить микрофон, надеяться, что это никто не слышал. Надеюсь, это правда недолго, потому что это все перекрывается другими какими-то вещами, которых здесь много. Ну, эмоции в эфире ты постоянно получаешь, лутаешь. Какое слово вам больше нравится, такое выбирайте.
0: А вообще, вот я хочу добавить, представляешь, вот этому радио, где мы работаем, частью которого мы стали, сегодня уже 25 лет. Он не намного младше нас еще этот срок, потому что там примерно 2-3 года разница. Но это такая огромная история, это все так интересно слушать. Вот сегодня я просто взахлеб слушала радио, потому что люди рассказывают такие истории из жизни, с такими эмоциями, и ты чувствуешь, насколько даже те, кто уже не работают на радио, с какой любовью они все еще относятся к радио «Пурга». Потому что радио «Пурга», мне кажется, даже если мы когда-то, надеюсь, этого не произойдет, конечно, но если когда-нибудь мы перестанем здесь работать, это все равно будет занимать огромную часть в нашей биографии, в нашем сердечке, и мы всегда будем вспоминать о радио с улыбкой. Но я надеюсь, что мы будем работать здесь навсегда.
1: Да, даже после всего, что вообще в целом может произойти, где-нибудь, да, будем привязаны. Ну, ладно, надеюсь, так оно и будет. В культуру себя уже вписали. У нас не то что в гостях, здесь проходила мимо, решила рассказать. Светлана Сторожцева, спасибо тебе большое за эмоции. Ну, а мы вернемся к вам после небольшой, а может и большой музыкальной паузы.
0: Всем пока!

0: Всем привет, друзья! Жаркий привет из отпуска от Ксении Волковой. Ну что же, для меня радио – это 0% скуки и 100% динамики и креатива. И конкретно радио «Пруга» – это еще и отличный коллектив, постоянный движ и работа мозга 24/7, что абсолютно полезно всегда, я считаю так. Особенно приятно после этого ощущается отпуск, в котором я сейчас нахожусь. Вообще, я верю в знаки, и именно в тот момент, когда я решила, что пора что-то менять, Федеральная школа радио устроила кастинг на обучение радиоведущих. Признаюсь, поджилки у меня тряслись, но я прошла и успешно окончила. Меня и еще одного теперь уже коллегу пригласили в «Пругу». Так что, друзья, не игнорируйте знаки судьбы. Может, Вселенная вам дает шанс на успех. Ну что ж, самые смешные и забавные моменты на работе, мне кажется, происходят постоянно. Из них и состоит рабочий день радиодиджея. Особенно для меня сейчас, ведь я только учусь. И если Волкова не накосячила в эфире, значит, день прошел зря. Надеюсь, вы меня простите, когда после отпуска я случайно отключу эфир. Но вообще, я желаю нам всем, радиопруге, процветать, креативить и радовать вас, друзья, наши любимые слушатели. Всем жаркий и солнечный привет от Ксюши Волковой с юга. Скоро услышимся на волнах любимого радиопруга.
1: Где играет музыка, и в этот день много поздравлений. Ну и все не просто так, ведь 25 лет. Резкое напоминание для тех, кто забыл или не знал. Может быть, такое есть. Ну и спасибо Ксюше. Она как раз прогрессирует. Ну, делает это пока что в отпуске. Но вдохновение откуда-то надо доставать. Бывает даже в фабричных масштабах. Ну а что мы достали? Эво Макс, Kill It Queen. Ну а поговорим о чем-то более насущном совсем скоро.
2: Нам 25 лет.

0: Реклама на радио Бурга. Что общего у Pink Floyd, балалайки, Эдит Пиаф, Сальвадора Дали и Людмилы Гурченко? Правильный ответ – фестиваль «Культурный полюс». С 20 по 23 августа в Анадыре оркестр «Русские узоры» с программой «Джаз, рок, балалайка», Мария Зыкина Берсо с концертом «Виват Пиаф», а также выставка литографий Сальвадора Дали и сценических костюмов Людмилы Гурченко. Все подробности на kultpolus.ru. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив 6+.
1: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Ну а это, друзья, Block and Crown, Jesus Davila, и резко музыка заканчивается. Ведь начинаются разговоры, которых у нас достаточно накопилось, вопросов тоже много, ведь я снова не один, во-первых, до сих пор со мной Арина Буракова.
1: Я никуда не делась, да.
0: Да, и в этот раз зашла в нашу обитель шеф-редактор новостей Оксана Малютина, который у нас есть вопрос, на который можно ответить, а может быть даже без вопроса вдруг Оксана Малютина захочет что-то рассказать, но все-таки я задам вопрос, чтобы никого не смущать.
2: Да, привет, друзья, Арина, Боря, еще раз привет. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ну, стаж у меня небольшой пока на радио, но, в принципе, уже я немножко влилась. Прошу прощения, я приболела, поэтому...
0: Опыта накопилось.
2: Да, опыта поднакопилось. Немножко могу что-то рассказать вам интересное.
0: Самый главный, наверное, вопрос, просто главный, не абстрактный, нравится или...
2: Да, мне очень нравится. Вообще в журналистику я пришла, начинала я свою работу в журналистике в газете, и работа на радио абсолютно отличается, это совсем другое. Если в газете, особенно если она не еженедельная, ты можешь сидеть и делать материал неделю, и пинать, как говорится...
0: Камни.
2: Камни, да. И потом получать пинки от главного редактора, то здесь это не работает. То есть здесь ты можешь выпустить новость буквально за 3 минуты до эфира, тебе ее надо написать, подготовить, отрерайтить, переработать, еще и сделать кадр. Поэтому, конечно, здесь... более все в быстром темпе идет.
0: Динамика слишком большая.
2: Да,
0: я
2: да.
0: Благодаря этому постоянно вижу новостников, которые за полторы, за полминуты, иногда за 5 секунд прибегают в новости. Еле как они вообще могут отдышаться. И удивительно, что они не запинаются сразу, как только новости начинаются.
2: Да, это вообще так и происходит. И вообще, в принципе, работа редактора — это как работа сапера, потому что, когда ты пишешь новость... Обычно глаз замыливается, ты очень многого не замечаешь. То есть наш бич — это деепричастные обороты, это причастие, которое просто ненавидит Дима Кувшинчиков, он гоняет за это всех. Канцеляризмы.
0: Uh-huh.
2: Это просто ужас, канцеляризмы ненавижу я. Я считаю, что они убивают вообще все живое в радиусе километра. Они настолько непонятны слушателям, читателям, что ну, этого просто не должно быть в нашей жизни. Поэтому мы пытаемся это искоренить, типа предложение, например, там, гражданам, осуществляющим выгул собак, необходимо обеспечить недопущение самостоятельного осуществления собаками действий выгульного характера.
0: Но это звучит супер круто, супер интересно. Нет, это звучит супер
2: непонятно. Ну, поэтому, да, нам очень часто приходится, особенно вот рерайтить релизы, и, то есть мы пытаемся от этого избавляться и переводить новости на человеческий язык.
1: А бывали какие-то истории, когда там, например, написали не то слово, которое надо, или не в том числе,
2: очень часто,
1: и это вдруг в эфире
2: часто,
1: выясняется.
2: Да, и это постоянно выясняется, потому что, как я уже сказала, глаз замыливается, то есть мы читает, пишет редактор, вычитывает, потом вычитывает новость, потом ее вычитывает несколько раз шеф-редактор, потом ее вычитывает выпускающий диктор, но все равно иногда мы это пропускаем и слышим уже в эфире, да, какую-то ошибку. Ну, естественно, мы потом исправляемся. Надеюсь, слушатели этого не замечают. Но замечает Дмитрий Кувшинчиков всегда.
0: Длительная пещерительная цепочка, но все равно.
3: Я тут как этот, как рояль в кустах, услышал себя в суе, думаю, надо прийти обратно, меня тут цитируют. Ну, на самом деле, да, и меня просто коробит, когда говорят, например, там, больше 720 человек. Думаю, что? Каких 700? 700 же! И вот так вот все время. Говорю, пишите буковками. Все числительные.
2: Да,
3: если не умеете их склонять, пишите их в именительном падеже.
0: Я вот иногда иду возле твоего кабинета, я пытаюсь по глазам понять, что ты сейчас скажешь. Если ты улыбаешься и ничего не говоришь, я спокойно душой иду. Вот если ты на меня долго смотришь пристально, я думаю, может, где-то ошибся. Стараюсь
3: это правильно.
0: Поле зрения.
1: Я знаю еще один триггер для Дмитрия. GMA. Japan Meteorological Association.
3: Ну, потому что ты попала мне под горячую руку, конечно. Кто из присутствующих здесь знает, что такое JMA? В новостях она говорит аббревиатуру JMA.
2: О, кстати, да, аббревиатуры тоже иногда мы забываем расшифровывать. Но есть общеизвестные аббревиатуры, да, которые, например, если ты скажешь «Московский государственный университет», все задумаются. Но как только ты говоришь МГУ, да, все знают, что это такое.
3: Ну да, МВД, МИД, там, да, понятно, да. ФРГ. Там,
0: то, что на слуху часто, да.
1: Я была уверена, что JMA тоже на слуху.
3: Но... Вот с какой стати у тебя это... эта уверенность появилась?
0: Локально, наверное.
3: Теперь
0: очень.
3: Это будет твоя неуверенность на всю оставшуюся жизнь.
1: Хорошо, я набью себе тату JMA вот так на всю руку.
2: Слушайте, ну, у нас в эфире еще бывает очень много ляпов. Мы собрали сегодня небольшую коллекцию. Предлагаю их послушать и начать с новости, где Олег Кравченко зовет Бога.
4: Особенность проекта – масштабное путешествие героев по Арктике. А главный сюрприз – дебют народного артиста СССР... О, Господи. Народного артиста Сергея Безрукова.
3: Так чего же он все-таки народный-то?
2: Господи.
1: Благоговение вырвалось.
2: Причем это было на слух, это такое простое предложение, да, и кажется, где же там можно было запнуться, да? Я думаю, если когда я слушала первый раз, я думаю, там сейчас будет какое-то абсолютно сложнейшее имя, какой-нибудь там полигидрат полиметил Оксана, а оказался Сергей Безруков. То есть меня это очень удивило.
0: Ну как, сила в простоте. Вот там и забылись.
2: Кстати, да, очень часто именно на простых словах и появляются какие-то ошибки и запинки. Я не знаю, как это работает. То есть если ты в жизни произносишь это слово всегда правильно,
0: да.
2: И
0: да.
2: Никогда бы не задумался, что его можно произнести по-другому, как только ты выходишь в эфир, ты обязательно делаешь ударение вообще на каком-то рандомном слоге и сидишь и удивляешься, как такое, как вообще это могло вылететь из твоего рта, но такое бывает тоже очень часто.
1: У меня есть претендент из этой категории на тату на вторую руку, это издали. Причем из того же новостного выпуска, что и JMA.
2: Я не помню, я как-то сказала «на гору», то есть тоже, и думаю, откуда, как, на какую гору, что такое. Вот, поэтому, да, самые простые новости, в принципе, на них и...
3: Давай
2: вернее,
3: дальше
2: слова.
3: Ляпы.
2: Да, давайте
0: студию.
2: Следующий ляп. И, то есть, когда ты ошибаешься, главное в такой ситуации не паниковать, и я думаю, что этому нужно поучиться у Полины Каргиной.
5: Отмечу, что график работы мобильных бригад...
0: Могильные бригады? Божечки, не хочу.
2: Причем это была новость про медиков, и могильные бригады туда влилось просто идеально.
3: Это оговорка по Фрейду получилась какая-то.
0: Серьезно, это серьезно. В базе есть что-нибудь еще?
2: Ну, еще одна, ну, это уже не оговорка, я думаю, это в записи, но, в принципе, мне показалось это очень смешным, это тоже Полина записывала новость и немножко посмеялась.
5: Браконьеров ловят и наказывают.
0: Ну, вырезанные из контекста интересные вещи можно, конечно, транслировать, вспоминать. Браконьеров наказывают.
3: Ой, я думаю, это надо Боре, кстати. Он у нас чистит очень много наших записей, да, и там, думаю, таких перлов можно...
0: После этого дня рождения подниму всю свою базу. Все ваши французские акценты, появляющиеся...
2: Мы пока собирали вчера, мы очень много наслушались, очень много, но, к сожалению, время ограничено, но очень много перлов, особенно из старых каких-то выпусков. От Насти Лаврентьевой можно просто создать передачу на час.
0: На два.
2: Может,
0: на три.
2: Может и на два, да. Но это классная, смешная история, поэтому, я думаю, нужно ее архивировать, собирать и когда-то в прямом эфире вот слушать и произносить. Но как-то, кстати, наши прошлые студенты, да, из Санкт-Петербургского института кино и телевидения была Катя Макаренко, Катя, если ты нас слушаешь, привет. Спасибо вам за цветы. И Катя как-то сказала вместо пить чай с багульником, пить чай с богохульником. Мне это прям очень понравилось, да. Мне кажется, что...
3: Теперь они нас вечно зовут, говорят, в Питер, да, приезжайте, будем пить чай с богохульниками.
2: Чай с богохульниками намного веселее, чем с багульниками, я думаю.
0: Скорее всего.
3: А это было после нашего похода в тундру, где они понюхали, как пахнет багульник, они такие впечатленные были.
2: Поэтому чай с богохульниками теперь в папке наших мемчиков. И вот сейчас будет просто мой любимый.
3: Перл,
2: да, он родился с помощью рта Лены Тамбовой. Давайте его послушаем.
6: Почти 17 тысяч пассажиров перевезли через Анадырь-Келиман аэроглотки в минувшем году.
3: До сих пор смешно.
2: Аэроглотки.
1: Аэроглотка — это, видимо, что-то из могильных бригад, что-то из их снаряжения.
3: Она открыла свою глотку.
2: Я представляю, я когда первый раз это услышала, мне представилась вот акула с открытым ртом, вот эта аэроглотка.
0: Да.
3: Помните «Айболит 66» фильм, когда они там летали на таких ракетах, они были выкрашены под акулу, нет?
2: А, да, я помню, да.
3: Старинный.
0: Ну, собственно, образ этой летающей глотки и именно в районе Анадырского лимана у меня он сохранился 100%. Я слышу, аэроглотки? Да нет, можно сказать, даже не аэроглотки, а то слово, каким оно должно было быть, я уже без аэроглоток не могу. У меня сразу идут ассоциации.
2: Ну, в принципе, вот как я уже говорила, да, мы спотыкаемся на самых простых словах. Вот буквально пару дней назад один из последних перлов выдал наш Лёша Тесленко. Давайте его послушаем.
7: Разрешение дают местные власти, учитывая беременность, рождение берёнка или угрозу жизни.
0: Рождение берёнка.
2: Рождение бурёнка.
0: Бурёнка, берёнка.
3: Не хватило для полного офигея. Наверное, знаете, это не беременность, а ребеменность. И берёнок тогда был бы.
2: Рождение берёнка. Поэтому у нас теперь есть новые.
1: Ну, нас предупреждали, что на Чукотке все очень необычно. Кто же знает, может...
2: Да, не только ребенки, но и беренки теперь появляются.
0: Вот лично у меня часто подобные ляпы происходят и косяки, просто никто в этот момент, видимо, этого не слышит, когда ты начинаешь буквы с двух разных углов путать местами. Думаю, у многих эта тема касается иногда даже в повседневной жизни, к вечеру. Бывает же, да? Я же не один.
1: Конечно.
0: Такой.
1: Да,
0: спасибо.
1: Бывает.
2: Ну и еще один перл одним. Вот получается так, что у Лены Тамбовой самые лучшие перлы. Это мои любимые. Давайте послушаем его.
6: Как пишет ТАСС, лжесотрудники ФСБ, прокуратуры и полиции рассылают жертвам сообщения о контактах запрещенной в стране организации. Они запугивают проверками, блокировкой счетов, уголовными делами или запретом на выезд.
2: То есть новость совершенно поменяла смысл.
3: Если вас кто-нибудь ночью будет у подъезда запукивать, знаете, что надо звонить.
2: Делайте это в ответ.
0: Звоните в органы, а то запукивание забирает деньги.
2: Звоните во внутренние органы.
0: Самое смешное, как по мне, то, с какой уверенностью человек рассказывает об этом и даже не замечает за собой. Вот я в том числе ошибку не заметишь, а тебе потом рассказывают, ты это слушаешь, и тебе еще смешнее, чем этим людям, которые это услышали, потому что ты...
2: В этой ситуации просто я представляю лицо диджея, который как Гарольд, скрывающий боль, пытается не заржать.
0: А я как раз был диджеем в этот день, я сидел красный, как помидор. У меня сопля, извините за уточнение, уже близилась к выходу. Но
2: потому что если засмеешься ты, то новостник засмеется уже в любом случае. Да, и новостей на сегодня больше нет.
1: От ляпов Лены ощущение, что вот есть прикол, говорят же, что а вдруг сумасшедшие люди на самом деле нормальные, они пытаются до нас донести, что на самом деле происходит в мире. Вот Лена тоже пытается до жителей Чукотки донести, что на самом деле происходит в родном краю, что аэроглотки, запукивание, а ее цензурят человеческой речью.
0: Цензурят, конечно.
2: Но я надеюсь, что это не последние перлы Лены, да и вообще всех, потому что, ну, это правда.
0: Никто не застрахован, это
2: будет. Мы постоянно переслушиваем, постоянно смеемся, это очень повышает нашу работоспособность.
3: Это, кстати, хороший повод сделать такие программки регулярно в эфире по одному ляпу нашему собирать и потом выдавать. Всем будет, думаю, весело.
0: Но не только ляпы мы хотели донести до этой студии. Еще сюда доходят не только новости, но и поздравления.
3: Поздравления,
0: которые надо послушать и прямо сейчас.
3: Да, слушайте, но у нас вот есть поздравление от человека, который работал на радио долгое время, частым гостем является, также он еще наш друг параллельно, да, и вот с теплых краев поздравления, которые нам прислал буквально вот вчера. Слушай. Это Роман Пономаренко.
0: Слушаем.
8: Я хотел бы поделиться своей историей жизни вместе с Пургой. По-другому это не назовешь. А вообще, когда радио Пурга появилось на Чукотке, это, конечно, был такой прорыв. После отсутствия FM-радиостанции это было очень живое радио, очень непосредственное. Большинство команды ведущих вначале составляли медики из команды палата номер 6 КВНовской. Большинство из них я знал лично, и вот одна из них, Маша Хван, предложила мне попробовать. Конечно, было очень интересно, в любой процесс очень интересно попасть вот в закулисье, посмотреть, как это делается все. Естественно, я согласился, в то время я был еще молод, свободен, креативен, и, конечно, принял это предложение. Поначалу я просто ходил с Машей на эфиры, сидел рядом, смотрел. Конечно, атмосфера была потрясающая. Пульт с множеством кнопок, с множеством движек, в которых нужно было разбираться. Огромная стена с CD-дисками за спиной у ведущего, которое казалось невозможно запомнить, хотя потом все, естественно, наладилось. И через пару месяцев, наверное, я уже самостоятельно вел эфиры свои. Я эфиры вел по выходным, это была пятница и суббота, и из программ, которые я вел, это была, ну, конечно, поздравлялка традиционная, и также Маша по наследству передала мне свои программы. Это была программа «Признание в любви». Программа достаточно интересная, часовая программа, когда слушатели звонили в эфир и признавались в любви своим половинкам, своим родителям, друзьям, высказывали какие-то добрые слова и, как всегда, заказывали песни для них. Было очень-очень душевно, были постоянные слушатели, которые звонили регулярно в программу. Были иногда с материка ситуации, когда люди не могли дозвониться до своих близких, и вот через программу, через признание в любви передавали привет, сообщали о себе. Еще одна программа была тоже в субботнем вечернем эфире, она была небольшой, минут на 20-25, программа называлась «Мировая». Здесь слушатели звонили в эфир и просили прощения у своих близких, у своих родственников, ну, за какие-то неблаговидные поступки. Тоже вот так вот на всю Чукотку сообщали о том, что они раскаиваются, просят прощения. Тоже была очень душевная, интересная программа. В первые годы Пурга своим форматом, она полностью отвечала моим музыкальным запросам. Это был в основном русский рок и такая классическая зарубежная эстрада, рок зарубежный. Это та музыка, в которой я больше всего как-то разбирался, слушал, и она мне нравилась. Как-то это было прям вот на моей волне. Ну, пожалуй, самое яркое впечатление – это вот как раз эта стена из CD-дисков. Не знаю, сколько их было по количеству, наверное, сотни две. Они все были очень тщательно подписаны. На большинстве песен, которые активно использовались, было прям ручкой от руки написано время вступления, то есть когда играет музыка и нет слов, и на некоторых время выхода, то есть в конце песни, когда есть музыка и нет слов. Это нужно для радиоведущего, чтобы он мог под эти интервалы говорить свой текст, не забивая слова песни. Это такой важная фишечка у радиоведущего есть. Вот нужно было подобрать во время своего выхода нужно было подобрать песни так, чтобы можно было на конце одной, на начале другой сказать свою подводку. Ну и, конечно, подводка должна как-то соответствовать тому, что только что прозвучало, тому, что будет звучать, не просто назвать эти песни, а как-то их прокомментировать, состыковать между собой. Вот это была такая головоломка, и порой бывало заряжались там 3-4 песни про дождь, или когда закончились песни про дождь, они сменялись песни про хорошую погоду, ну, про звезды, про планеты, про космос, то есть какие-то тематические вещи подбирались и были уже так заготовлены к второму году работы, были заготовлены какие-то блоки уже свои, так, подборочки песен. Ну и нужно было соответствовать еще формату плейлиста, то есть в определенном порядке чередовать эти песни. Нельзя было просто так поставить. Нужно было там мальчик, девочка, русский, иностранный. Это все такой очень увлекательный квест был. Но отдельный квест был — это освоение аппаратуры. Когда я первый раз попал в студию, мне казалось, что в этом невозможно разобраться. Много кнопок, много фейдеров, которые нужно двигать, включать, выключать. Главное, чтобы в эфир не попало ничего лишнего. 2 CD-привода и небольшое количество композиций и песен на компьютере. В основном, конечно, работали CD-дисков. Ну, потом со временем я освоился, уже достаточно ловко со всем этим справлялся. И с выводом слушателей в эфир телефонов и прослушиванием песни вне эфира, подбором этих песен. Это, конечно, тоже своя интересная часть этой работы. Атмосфера на радио была очень такой живой, очень непосредственной. Поскольку многих людей знал лично, то это было как-то очень легко. Все доброжелательные, все стараются помочь, все стараются подсказать. Достаточно так лояльно относились к каким-то небольшим промахам, всегда советовали, учили. Ну, из тех людей, которые работали тогда, более всего запомнились, наверное, ну, Алена Вакарик, очень яркая личность, ведущая новостей, потом руководитель службы новостей, такая прям общая мама, хотя ее Глеб тут же, как у нас, как сын полка бегал маленький. Очень яркий Макс Осокин, такой прям на грани фола товарищ, коллективный, креативный. Сергей Гавриленко. Гавс. Очень разносторонний человек. Он же ведущий утренней и субботней попойки, когда там народ караоке поет. Он же такой строгий товарищ с автомобильной программой, так что там разнообразные вещи. Максим Максимов, монстр часа рока и блюза, конечно, такой степенный очень, хотя в жизни очень добрый, милый человек. Настя Лаврентьева, это прям звезда, девушка с пафосом, но при этом очень веселая. Тогда, когда нужно, она с пафосом, тогда, когда нет, она веселая, добрая, энергичная. Много замечательных людей. Леночка Андреева, ведущая эфира, очень эрудированный человек, такая прям интеллигенция в высшем виде. Сейчас, к сожалению, радио слушаю редко, как-то на работе не прижилось. Ну, хотя мне нынешний формат музыки не очень устраивает, не очень нравится, больше стал, намного больше попсы. В мое время, чтобы поставили Леонтьева, Пугачева, это вообще был нонсенс, конечно. Не могло быть такого никогда в жизни. Поэтому не очень. Но вот последние годы, конечно, эфир оживился, много программ, много интерактива, много интересных вставок, познавательных вставок. В наше время тоже были вот эти маленькие викторинки, какие-то заставочки. К сожалению, сейчас слушаю редко радио. Ну, так, чтобы работать в эфире, скорее всего, нет. Я, собственно, и прекратил работу, потому что стал понимать, что, чтобы выдерживать уровень, ну, нужно больше прикладывать усилий, больше как-то повышать свое мастерство. У меня, к сожалению, не было возможности совмещать это с работой полноценно. Поэтому работать скорее нет, а вот просто иногда приходить в эфир, конечно, да, я с удовольствием это делаю, когда меня зовут. И без ложной скромности хвалят меня ведущие, говорят, что со мной легко. Так что, конечно, радио всегда останется со мной. И во мне, и всегда с удовольствием буду приходить и участвовать в каких-то проектах Пурги. От себя лично, от супруги моей, которая очень любит радио Пурга, хотел бы, конечно, поздравить радио с юбилеем. Очень такая солидная дата для радиостанции. Отмечена многими наградами. Радио Пурга — это заслуженные награды, несомненно. И от нашей семьи мы хотим преподнести подарок радиостанции. Это будет раритетная вещь, что такое, не скажу. Но доверенные люди, я надеюсь, передадут в нужное время этот подарок для радио. Это будет такой наш вот сюрприз. С днем рождения, Радио Пурга! Еще из интересных воспоминаний про радио, в то время эфиры записывались, причем записывались они на видеокассеты. Ну, этот был только звук, без изображения, но так на кассету помещалось просто больше времени записи, и можно было потом этот эфир прослушать. И вот самые первые свои эфиры я садился, слушал, разбирали ошибки. Ну, самая большая, конечно, претензия от руководства, самая большая была в том, что вот этот текст, который ведущий периодически говорит в эфире, когда там называет время, станцию, представляется и какие-то слова про песни говорит, всегда требовали, чтобы этот текст был написан и потом читался. Но, естественно, было лень это делать. Креатив-то он же вот в голове вроде какую-то красивую фразу придумаешь, а когда включается микрофон, то начинается затыки. Но ничего, выходили из положения. Потом уже, конечно, получалось более гладко это, без без мэ. Вот такая тоже интересная была специфика работы на радио, потому что радио было живое, прямой эфир. Что послал в эфир, то и люди услышали.
0: Действительно, что послал, то и услышали. Вот поделился своим опытом Роман Пономаренко, за что ему огромное спасибо. Ну и за поздравления тоже, как вы поняли. В поздравлении он говорил нам о том, что не просто так поздравил, к нам что-то пришло, подошло, и оно будет шуршать. Я же прав.
2: Да, как сказал Рома, подарок передали доверенному человеку. Этим человеком оказалась я. Мне доверили не только кормление морских свинок, но и в день рождения Пурги передать вот такой вот большой голубой подарок. Вы его не видите, но его видим мы. И сейчас Дима его вскрывает, и мы наконец-то узнаем, что там. Если честно, Рома с Машей уехали в отпуск уже почти 2 месяца назад, и 2 месяца меня мучил вопрос, что же там находится. О, класс! Какая красота! Это классное, красивое панно.
0: Действительно, красное,
2: это даже картина.
0: Картина.
2: Прикольно.
0: Нет, это вау, это красиво.
1: Да, очень круто.
2: Мне кажется, на этой картине есть пиктемельский узор, и мне кажется, это мы. Вот там я вижу Диму.
0: У нас как раз тоже 4, вот с каждой стороны их по 4 человечка, так что это мы, выбирайте сторону.
2: Рома, Маш, спасибо большое, это очень классный подарок, очень мило, и спасибо, что вы столько лет оставались с нами, самыми ярыми поклонниками и фанатами Радио Пурга.
0: Ну, а мы
2: и нашими друзьями.
0: Присоединяемся. Надеемся, что тоже будем считаться вашими родными друзьями. Спасибо вам огромное. Ну и услышимся чуть позже. Музыка.
9: Пусть всегда будет солнце. Радио Пурга.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттак, палем тельхит, который пыльстый, а мы на намысалось, а у меня на пенелькут. Если ханьё, кан мусором гуси, на том ёльсит, на матвараке, на тмангитке, нир амышлянкаук, нир ищика. Минкре, на намысалорка, тапанчинес, это информагентство Чукотка. Раркайпи, а кынк ама вуйвынам намык, энвилька, на мисиретка, на тванкаре, а кынк амнутепес мэк. Хуси вуйвынам намык, ом ёльсит, кан мусором гуси, на тэм. Тинкит умарк на гуре, секунд ама в энгакат, сан мюсерам гова на рентинг на том юсет, мучен на панянгто асуйпы. Кесин уйвет, инчукотка, кена тёлкао, кагатчай эсик на реном кеунг на тманджик ватам, инкюит кенет пынгстегал ювэвши на тнире исики на конференция, кесин уйвет ас инам. Минкре, нанамгашаурка на губернатора Владислав Кузнецов, Ремкен нет Кастинкина тысяч стал нет, ама аж варен, аж нет кесину ювец на земский учитель, ама книнес кесину ювец на янра романе хаве нет микрген кесит купсит кус, это мальшанксе кина балс, это рги нет мане хаве ургет ремкен, это мальшанксе кин тысяч тен, ама хутор гина нирекли кин мнит кина тысяч тен. Свитайкова тенгвит куренце, а Восточный экономический форум как Минкре нанмгасаурка та тапанчингас от информагентства Чукотка. Наран кашроунгна та таменгэ наны гуся кургата. Арамкас это наран кашроунгна та маш вангвас от тайка кургата. Мургин регион наран кашроунгн нирэхэнэ сэньюте гуурэшкин Викторан кама Ивана Вулькана. Неретумген гнет мальскоси лет нирахинене не гусеус, а мальскос юргака Денис Сапожников, ам Василий Карев. Тынкит унгаркана маньиткин нен паролька Восточный экономический форум ренце, а тэоскаква пангракау таунете айни истина. Анкама мальсанкаква пангир амасанкау таунете айни истина ренце, а наматвас эты. Сайошитка на усвинэнгэт гэрэлсинэт округаутэм, гэтэйксинэт мэусэртэнмас уйэта, тэнмас атат усвинэнгэнэт гантэнмаусинэт кэлэд кул а укэлникэнэнг аммайн урагэлс атам. Эрам вуйвэнамнам кэнэ центр кэна калэдкура кэна Владимира Антамошина, анг ама ситэр муитл ан округа кэна управления к молодежной политике Дмитрия Валеев. Русвинэнгэн гэнгэта, уйвэнам нам аталкатвэма, мэнгпэльсэнэнг амватэрканэм. Ангэнэ нанамгэсаурка тапэнсэнгэс от информагентства Чукоткам. Освэтэнмэс ата нотамайнгатёт гэнник ата нотагаймэс от округа кэн сэйтэйнгэтэнг амакуттэнмэс от намэтваваурга кэнэм. Гэтэйксэнэт манитрэшгэргэ по фондай по тимчэнкам. Талпунг туркин гивинит гилиус от округа кин гермельтельсин от грантовый конкурс ака манитрельгрына макель ангросам шанхликин ракликин тысяч тем арамауте терен ашната цифра уйет. Анканай бутапшит куркан атау вашкатвета унятым.

0: Радио Пурга.
1: Радио Пурга, ветер выпивает, веселее задувает, делает это, наверное, постоянно, ведь мы на Чукотке, и здесь вместе с ветром поддувает также музыка, которая в нашем эфире оказывается постоянно, не одна. Ну а мы с Ариной в этом часе сразу после долгих поболтушек с прошлого хотим, наверное, сказать еще раз поздравляю Радио Пурге. Мы говорим поздравляю.
2: Да, мы обязательно говорим «поздравляем Радио Пурге».
1: Вот, сказали дважды, потом скажем трижды и повторим еще раз, ведь нам не жалко слов, вот лично мне вообще не жалко, могу хоть час об этом говорить. Ну а кто за нас может поговорить еще в этом часе? Ну, наверное, Дмитрий Вукукай, которого нет на месте, он в отпуске, но слова он нам отправил.
3: Дорогое радио, дорогие коллеги, дорогие слушатели, с огромным удовольствием поздравляю всех нас с таким небольшим, но очень теплым общим праздником. С днем рождения Радио Пурга. На протяжении многих лет для меня это красный день календаря наряду с официальными праздниками, и я рад, что сегодня это происходит в 25-й раз. Я хочу пожелать в первую очередь своим коллегам вдохновение и сил, чтобы реализовать все свои самые смелые и сложные проекты. Во-вторых, всем слушателям хочу пожелать благополучия. Давно уже известно, что наши слушатели самые отзывчивые, самые душевные, самые лучшие. Ну и в-третьих, себе хочу пожелать скорейшего возвращения, потому что сейчас я нахожусь на материке. Так вот, скорейшего возвращения и выхода на работу, чтобы снова оказаться здесь, на Радио Пурга. С днем рождения!

Радио «Пурга».

0: Факты, факты, факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Известно, что осьминог – восьминогий морской гад. Но ведь ноги, руки и щупальца – это совсем разные вещи. Кроме того, эти конечности функционируют иначе, чем мы привыкли думать. Давайте-ка погрузимся в морские глубины, чтобы разобраться, сколько же у осьминога ног на самом деле. Правды ради скажем, у осьминога 8 рук. Они покрыты присусками по всей длине, от основания до самых концов. Эти руки-конечности используются для передвижения, захвата, манипуляции и исследования среды. И именно такая структура – присоски вдоль всего плеча конечности – отличают руку от щупальца. Щупалец у осьминога нет вовсе. Щупальца – это конечность, в которой присоски находятся только на конце, а основная часть длинная и гладкая. Щупальца – характерная особенность кальмаров и каракатиц, которые помимо восьми рук имеют два длинных щупальца, служащие для захвата добычи.

0: 25 лет назад на FM-волнах для Чукотки открылся новый мир. Мир праздника, мир музыки, мир новых открытий. Дорогая, любимая Чукотская радиостанция «Пурга», поздравляю с юбилеем, желаю не останавливаться на достигнутом, новых открытий, новых вершин. Ты – настоящий голос Чукотки. С любовью, Оля Тивлинаут.
1: А мы говорим за это поздравление большое спасибо. Говорим же?
2: Конечно, говорим.
1: Ну и продолжим это делать, как в прошлом часе. Я уже это один в один говорил, но, наверное, стоит еще сказать, ведь это день особый, и мы хотим напомнить всем тем, кто собирался составить нам компанию, а это сегодня сделать можно, если вы в Анадыре. Есть такая замечательная вещь, как пир, концерт, люди, которые поют, группа «Молодежь», «Движ». А МКАН и, конечно же, Анатолий Богуш. Там есть еще ребята, но прямо сейчас у меня еще ребята из эфира витают в голове. Может быть, ты напомнишь точное время, Арина?
2: 19:30, я даже могу напомнить, где это будет проходить.
1: Угу.
2: В Баклане, это совсем рядом с нашим радио. Буквально спуститься вот так вниз и чуть-чуть пройти.
1: Вот, проходите, спускайтесь, поднимайтесь. Если вдруг вам надо подниматься, будем ждать, слушать что-то вместе, ну и общаться, ведь это никуда не делось. Ну а с кем сейчас общаться, скорее всего, придется посредством послушаем его музыкальный монолог, так это London Beat, Where You Are. И вроде бы это даже хорошо.
3: Радио «Пурга». И Белухи нам подпишут.

есть такая профессия – Родину защищать. Сегодня нашей стране нужны отважные люди, герои нашего времени. Защитник Родины – почетная и благородная профессия. Когда мы исполняем свой долг перед Отечеством, мы делаем это ради следующих поколений. Мы стремимся сохранить нашу землю, нашу культуру и наши традиции. В этом заключается ценность и важность нашего дела. Сегодня каждый житель Чукотки может последовать примеру отважных воинов и пойти на службу по контракту. В свою очередь, государство и правительство региона обеспечивает оказание социальных гарантий военнослужащим и их семьям. Единовременная выплата при заключении контракта на срок от года и более – 3 миллиона рублей. Дополнительно выплачивается единовременная выплата при заключении контракта в войска беспилотных систем – 400 тысяч рублей. Отпуск до 75 дней с бесплатным проездом. Ежемесячная заработная плата от 220 тысяч, которая зависит от звания и должности. Особые социальные гарантии и жилищное обеспечение. Все это при заключении контракта на срок от года и более. На период оформления документов и прохождения медкомиссии предоставляется проживание и питание. Восстановление военного билета при утрате в кратчайшие сроки. Подробности можно уточнить в военкоматах по месту жительства или по телефону горячей линии в Анадыре 6 90 95.

0: Ну а ночью на кухне, а Настя, что же мы там делаем ночью на кухне? Наверное, проверяем, не испортились ли продукты. Ну, как один из вариантов. Я вот лично люблю ночью находиться в других местах, но если вдруг судьба заведет меня на кухню, то, скорее всего, я открою холодильник, как бы это банально не звучало.
1: У нас, как у молодых практикантов, в холодильнике мышь повесилась, так что на кухне приходится все-таки скорее фильм смотреть.
0: Либо искать мышь.
1: Да, либо искать мышь, которую еще можно доесть.
0: Ну, надеюсь, вам придется доедать не просто мышей, а большую сочную крысу. Если шутить на эту тему и не голодать, ну, крыска-то побольше будет. Ну, а что еще? Еще, наверное, пожелаем вам находиться ночью, по крайней мере, сегодня, ну, или в около ночное время, не на кухне, а в том же РЦ «Баклан», где мы будем праздновать свой 25-й день рождения. Согласитесь, альтернатива хорошая, особенно если вы студент.
1: Да, прекрасная. Мне вообще так нравится «Баклан», это мое любимое место в Анадыре, ну, после радиопурга, конечно.
0: Ну что ж, вот разрекламировали, сказали спасибо. А теперь возвращаемся в прошлое, ведь у нас там голоса, которые звучали, и, быть может, кого-то это не то чтобы удивит, но, по крайней мере, вызовет чувство ностальгии. Я на это надеюсь.
2: Голоса пурги. Ирина Нестерова. Год 2005.
3: Все-таки у некоторых людей такая вот особенность за других решать, что им нужно, чего они хотят и что им должно нравиться или кого они должны любить. Вот если честно, думаю, что от таких людей надо держаться чуть-чуть подальше. Ведь это даже не совет, которому можно прислушаться, это просто какое-то навязывание своих собственных идей. 8:24 на Чукотке, дамы и господа. Вот именно о времени далее, но если точнее, то о часах. Магнитная аномалия. Композиция так и называется. Часы. Ну а на день сегодняшний нам синоптики обещали переменную облачность без осадков. Северо-западный ветер 8-13 метров в секунду и до 25 градусов мороза. Вот такая вот информация. Ну а если говорить о музыке, то после у нас Оазис, Мадонна и Авраам Руссо. Оставайтесь с нами.
2: Радио Пурга. И рыба сама идет.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Новости на радио «Пурга».
1: У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. Пенсионеры Чукотки впервые отправили работы на конкурс «Спасибо интернету». Участницы курсов цифровой грамотности представят регион на всероссийском уровне. Заявки на конкурс подготовили слушательницы старшего поколения, которые занимаются в публичной библиотеке имени Тана Багараза. Они стали первыми представителями округа в истории этого проекта. Очередная встреча прошла 19 августа. Пенсионерки познакомились с основами искусственного интеллекта и узнали, как использовать новые технологии в повседневной жизни. Одна из участниц уже применила полученные знания. С помощью нейросети она составила меню полезного питания. Программа учитывает арктический климат и продукты, которые можно купить в регионе. Бесплатные уроки проводят при поддержке окружного департамента цифрового развития и комплексного центра социального обслуживания. Занятия для пожилых людей проходят в библиотеке каждую среду. 23 базовые станции построят в селах Чукотки. Развитие спутникового интернета стало темой недавней встречи губернатора региона с руководителем предприятия «Космическая связь» Алексеем Волиным. Компания планирует вывести на орбиту два новых российских спутника. Они обеспечат доступ к скоростному интернету и вещанию HD-телевидения. Сейчас такая опция есть у более чем 40 населенных пунктов округа. Как сообщил Владислав Кузнецов, до конца года завершится строительство базовых станций 2G и 4G в Краснино и Янракан-Ноте. Особое внимание специалисты уделили последствиям аварии спутника «Экспресс АТ-1». Напомню, что после этого НТВ+ прекратил вещание на Дальнем Востоке. Представители космической связи ответили, что жители Чукотки могут перенастроить терминалы на прием каналов телекарта. Услуги станут доступными после обновления группировки. Другим новостям. Мошенники начали обманывать автомобилистов через фишинговые сайты. Они предлагают бензин, газ и дизель по ценам на 20-30% ниже рыночных с доставкой или заправкой на АЗС. Об этом сообщает ТАСС. Злоумышленники действовали от имени вымышленного бренда «Топливо-24», создав сайт в доменной зоне. Например, АИ-92 предлагали за 52,5 рубля за литр. Ссылки распространяли через чаты, соцсети и рекламу, маскируясь под известные сети АЗС. С 15 по 20 августа злоумышленники похитили более 3,5 миллионов рублей. Средняя сумма списания – 10 тысяч. Покупателям выставляли счета за оплату талонов или доставки. В зависимости от схемы жертв перенаправляли на фальшивый сайт, где похищали данные карт и деньги. Посол по особым поручениям МИД России Максим Райдер заявил, что наибольшие риски при голосовании россиян за рубежом на выборах Госдумы ожидаются в 6 странах. В интервью РИА Новости он назвал Прибалтику, Польшу, Нидерланды и Чехию, где, по его словам, элиты поражены русофобией и возможны провокации со стороны украинских активистов. Выборы 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Для голосования за рубежом откроют 312 участков в 152 странах, 62 из которых относятся к недружественным. Владимир Путин назвал эти выборы важнее внутриполитическим событием. И завершение выпуска. На Солнце зафиксировали новую вспышку. Она стала самой сильной в этом месяце. Об этом сообщили лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Институт солнечно-земной физики. Мировые каталоги события, вероятно, войдет как М1.8. Вспышка не рекордная, но привлекла внимание на фоне летнего спада активности Солнца. Это уже второе событие М-класса за сутки. Его источником стала активная область, которая как раз вышла на обращенную к Земле сторону. По оценкам ученых, энергия в центре иссякнет в ближайшие день-два, поэтому вспышек максимального балла X в ближайшее время не ожидается. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.
0: Радио Пурга.

Я в то время, если не я, хороший настрой со мной, когда на небе. Я в то время, если не я,

0: Орга, от которого хочется плясать, танцевать, прыгать, смотреть на других людей, ну и в том числе смотреть на сообщения, друзья, их тоже прислали. Вот, говорим Егору огромный, огромный привет, потому что нам сказали привет. Ну и спасибо за поздравления, то же самое с Владиславом, с Елизаветой и Светланой. Ну а еще есть отдельное про еду.
1: Да, это мой фаворит. С вами «Завтрак вкуснее» с юбилеем «Родные голоса Чукотки». Могу подтвердить, с радио «Круга» завтракать правда вкуснее. В дни, когда мы успеваем позавтракать перед работой, обязательно включаем.
0: Так что, друзья, хотите вкуснее? Вот она, вам компания. Ведь говорят иногда, в компании действительно вкус другой. В, конечно, приятную сторону плюсов больше. Потому давайте проверять. Ну, а если у вас в это время разминка, ну, не знаю, попробуйте, пока мы едим, позаниматься. Ну, а мы попробуем как-нибудь отчеты забрать. Ну, а прямо сейчас будем забирать музыку. Совершенно бесплатно в этот раз. Валерия.
2: Радио Курга. И Белухи нам подходят.

0: Мошенники открыли охоту на ваши персональные данные, реквизиты банковских карт и коды доступа к ним.
1: Код авторизации, продиктуйте мне.
0: Вы можете смело передать информацию и расстаться со своими сбережениями. От мошенников вас спасет только молчание. Молчание – золото.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

0: Реклама на радио «Пурга».
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: А это Маджику, Митхун, Чакраворти на волнах радио Пурга. Ну а прямо сейчас у нас добавка, музыкальная добавка в качестве программ, ведь рубрики тоже никуда не ушли, и в этот день иногда встречаются, дабы рассказать вам что-то новое, ну и возможно то, что вы ожидали. Ну а кто-то говорит вам...
1: До свидания, мне, к сожалению, уже пора бежать, потому что дела не ждут, даже в такой праздничный день. Но, насколько я знаю, мы с вами еще повстречаемся в одном утреннем шоу, прежде чем я уеду в Щукотке.
0: Да, а может быть и увидитесь лично. Кто его знает, все возможно. С учетом того, что сегодня напоминание у нас происходит, проходит, будет происходить, и совсем скоро празднование в Баклане. Будут группы, будет музыка, будет приятно, как минимум. Ну а прямо сейчас возвращаемся к снова женщине. Почему? Потому что территория, и она уже здесь.
2: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин». Даже если ваша фигура не обладает идеальными параметрами, тело можно всегда сделать более привлекательным. И главный наш помощник в этом деле – контрастный душ. Прохладная вода стимулирует микроциркуляцию кожи и тренирует сосуды. И в итоге она сохраняет упругость и тонус. Главное – не забывать про отшелушивающий скраб и увлажняющее молочко. И, конечно, стоит ввести в привычку с особым вниманием относиться к зоне декольте. Чтобы бюст оставался упругим и красивым долгие годы, делайте ежедневный массаж сильной струей прохладной воды. И, конечно, защищайте декольте от солнца. В креме с SPF-фактором нуждается не только лицо. И напоследок напомню простую истину. Поддерживать тонус тела нужно не только снаружи, но и изнутри. Поэтому стоит убрать из своего рациона конфеты, хлеб, макароны, чипсы, кетчуп и прочие вредности. Говорят, что самая главная ошибка замужних женщин – экономить на себе. Дети, дом, собака – деньги постоянно куда-то уходят. Да и для близких вам не жалко ничего. Однако, что мы получаем в остатке? Недовольную собой даму, у которой вечно нет подходящего платья для похода на день рождения или в театр. Дорогие девушки, жить только ради других нельзя. Непременно радуйте себя. Хотя бы раз в месяц дарите себе маленький подарок. Будь то туфли, блузка, парфюм или поход в салон красоты. Даже маленьким детям приятно видеть красивую и стильную маму. Так что не забывайте листать время от времени глянцевые журналы, чтобы быть в курсе модных трендов. Не обращать на себя внимания означает перестать быть молодой и интересной. Думаю, мало кто захочет под таким подписаться. Территория женщин.

0: Уважаемые друзья, поздравляю радио «Пурга» с 25-летием. Это серьезная дата и большой успех, столько лет быть на волне. Радио «Пурга» – часть ДНК Чукотки. Без вас регион сложно себе представить. Самое важное – вас знает буквально каждый житель нашего округа. Есть преданная, постоянная аудитория, которая каждый день начинает с вашего утреннего эфира. Думаю, у каждого из нас есть какая-то история, связанная с «Пургой». И когда вы получаете награды, это награды для всего нашего округа. Спасибо всем сотрудникам, которые в эти годы делали радио. Спасибо, что всегда ищете новые форматы. Спасибо за вещание на языках коренных народов нашего округа. Очень рад бывать у вас в эфире. Прекрасно помню первый эфир, на который вы меня позвали. Это было лето 2023 года, когда пришел к вам, сразу понял, здесь работают люди, которые любят наш округ и хотят, чтобы на Чукотке было хорошо. Знаю, что недавно вы обновили студию, надеюсь, что позовете в эфир. Здорово, что радио развивается, появляются новые программы. У Пурги очень много энергии. Желаю вам сохранять ее и всегда оставаться в отличной информационной форме. Успехов вам!
1: Радио «Пурга».

и киты вернулись. Радио Урга. Радио Урга.

0: повеселимся, блин.
1: Ну и повеселимся мы сегодня. Будем делать это завтра. И если захотите, в любое другое время. Да хоть ночью, ведь самое главное – желание. И тут недостаток в ком-то или в чем-то, ну, наверное, никому не помешает. Ну а Радио Пурга напомнит, что помимо 25-летия сбора в Баклане есть еще и функция танцевать. Ведь танцы на Пурге будут после 8 вечера. Буквально совсем скоро. Ну а я с вами прощаюсь. Быть может, услышимся, а может и встретимся. Посмотрим.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко, здравствуйте. В этом выпуске коротко о главных новостях Чукотки за последние сутки. В Эквикиноте начался отопительный сезон. Старт ему дали 17 августа. На мысе Шмидта и в Рыркайпе подача тепла не прерывалась, а в селах Ванкарем и Нутепельмен отопление децентрализованное. В остальных микрорайонах муниципалитета теплоноситель системы уже подали. Напомню, ранее отопительный сезон начался в Провиденском муниципальном округе, а в Анадыре поэтапный запуск системы начнется в субботу. В Анадыре 8 человек завершили курс пилотов сверхлегких самолетов. Теоретические занятия вели специалисты Ессентукского авиационного спортклуба ДОСААФ. Пятеро выпускников уже прошли врачебно-летную комиссию, сдали экзамены. Теперь им предстоит налетать около 40 часов с инструктором. Организатор курсов Иван Андреянов сейчас ведет переговоры об аренде грунтовой полосы в Анадыре. Это позволит проводить практические занятия. Еще около 10 жителей ждут нового набора на курсы. Чукотскую национальную борьбу ТЭКЭ впервые представят на Восточном экономическом форуме. Демонстрационную программу в рамках Года единства народов организует Российский союз боевых искусств. Гостей познакомят с разными видами борьбы – татарской, чувашской, бурятской, якутской, удыгейской и чукотской. 11-й Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября, а с 5 по 7 выставка «Улица Дальнего Востока» и спортивные павильоны заработают для всех желающих старше 6 лет. Комплекты чукотских настольных игр привезли в округ. Авторами разработки наборов по проекту «Открывай, играя» чукотские настольные игры стали школьники из поселка Беринговский и взрослые специалисты. Игры получат в школах сел Алькатваам, Майныпыльгина и Хатырка. Они посвящены растениям, животным и полезным ископаемым округа, кухне, а также правде и мифам о нашем регионе. Разработали и изготовили издание на средства фонда Тимченко. Следующий этап – цифровизация игр. Для юных жителей Чукотки расширили программу культурного полюса. В Анадыре до конца недели пройдут концерты, выставки и мастер-классы. Фестиваль открыл оркестр «Русские узоры» с программой «Джаз-рок-балалайка». Особое внимание организаторы уделили занятиям для детей. Главная цель – познакомить жителей с культурной программой и вызвать у детей интерес к творчеству. Проект проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Ну и напомню, сегодня радио «Пурга» исполняется 25 лет. С утра в праздничной эфирной программе ведущие и гости вспоминали годы работы, яркие события, забавные случаи. К марафону присоединились сотрудники, которые работали здесь в разные годы, а также люди, стоявшие у истоков вещания четверть века назад. Для слушателей подготовили викторины, специальные рубрики, необычные новости и любимые архивные отбивки. Завершается день рождения концертом в развлекательном центре «Баклан». И на сегодня это все новости. В 9 часов вас ждет выпуск на чукотском языке. Служба новостей продолжает следить за развитием событий и прощается с вами. До завтра.

0: «Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь
1: усидеть на месте.
0: Старт в пятницу после 22 и в субботу после 18.
2: «Танцы на пурге». Let's dance.
0: Радио «Пурга».

0: Новости на радио «Пурга».
1: Яттак. Палем тельхит, который пынгыл, тагам и нам нысаусе умнина пенельку. Севси синнагаттэл, атье перисин, ат ванкинаан, хакам. Энанам нысакурге, патапын сэнгэс, ат информагентство Чукоткам. Правоохранителя ГТХ-син этот Иоскинат уголовное дело от Саусесиннагаттэс этим. Гакаси пальсин от Нирахинен Акальтеус от закона к Нирэргэри намытвас от Вальхакинен к Аматавайва Макмрургэри намытвас от Авэнгаканнагаттэхин от Амас эты гидкисин от Кликин Мангиткина Мрокакэтатэн камнамкахин от Сесетэм. Хути гайманген нараштрафаванген от Мнеурат, наравос кранген от Ниран гивэутэм. Хути гайманген маслинина гивэтаунетэм. Энхэн от гель усин от Йопиек вэк гисиус от округа кина управления кина МВДэм. Кизину ювец инчу котка кина тэлка ока гатчай эсэк нэрэнам кэунганэт мэнжик вэтэм. Анкевит кинет пангэстэгэ уивэвсэнэт нэрэ исэкэнэ конференция кизину ювец инчу котка кина. Минкрия нанмгэсаур кина губернатора Владислав Кузнецов. Рэмкин нэт кэрсинкина тысяч таунет энкама. Альварэн ашнэт кизину ювец ина земский учитель энкама. Нинэл эн кизину ювец ина. Янра рэнэм кэунг атэ микрэгэн кэлэд кубсэд кул ад мэлсэнхлэг кэна баалэл атэ рэгэн атэ мани хавээргэ трэмкэн атэ мэлсэнхлэг кэн тэйсэч тэнг ама хутэргэн нэрэхлэг кэн мэнгэд кэн тэйсэч тэнг. Твитэй кэвтэнгвэд курэнсэ а Восточный экономический форум ак Минкрэ нанамгэсаур кэттапэнсэнгэс от информагентства Чукотка. Наранкалроунгэн ата тамэнгэ наныгусаквэргэтэм. Арамкэс эты наранкалроунгэн ата амалвангвал эттайкаквэргэтэм. Мургин регион наранкалроунгэн нирэкэнэ слэньютэ Викторэн кама Ивана Ульхана Уурэлькина. Нэрэтумгэнгэн эт мэлхкосил эт нирэкэнэ инэнигусэус ам Маскош Юргак, Денис Сапожников, Нкама, Василий Карев, Тенкит Унгаркана, Мангиткин Нен Парвышка, Восточный экономический форум, Ренсе, от Иольха Купы, Нракау Таунета, Айни Исин, Нкама, Мальсенка Купы, Нирамальсенка Таунета, Айни Исин, Ренсе, Анаматвас, Этой. Союзит кана усвинен эт гирэссин эт округаутэм, етэксин эт мюсертэн мэс уйятэн, тэн мэс атэм. Туусвинен кин ганчин маусин эт кисит куся укэльни кинэн кам майгу рэс атэм. Эрам вуйвунымным кинэ центр кин касит кура кина Владимира Антамушина. Нкама ситэр муитэс эна округа кина управления к молодежной политике Дмитрий Валеев. Русвинэнгэнгэн от вуйвунымным от алькатвэм мэйнгэписсэн нкам ватэр кана. Нинэ нанмгэсаур кэттапэнсэнгэс от информагентства Чукотка. Освэтэн мэс отэм. Нота майнгатёт гэнникэта нота гаймэс от округа кэн слитэнгэтэн кама хуттэтэн мэс от намэтвавааргэ кэна. Витэйклин эт манитрэлхэргэ по фонда и по Тимченко. Тальпэн ок туркин гивэн эта гилиус от округа кэн гермэлтэлсэн от грантова конкурса кэм. Манитрэлхэргэн мэкэлэ нгроса мэсэнхлэк кэна нграклэк кэн тысяч тэм. Армаутэ тэрэн ашнэта цифравье. Нканай пэтэплэткуркэн атау.

0: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: От создателей

0: 3 километрах от села Хатырка сохранились большие ямы. Это не что иное, как землянки древних кериков. В нижних землянках, у подножия сопки, керики жили летом, а на вершине сопки – зимой. В Хатырке можно слушать радио «Пурга» на частоте 104.7 FM.
1: Радио «Пурга» представляет.

0: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
0: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Ягоды. Радио Бурга.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Всем привет, с вами Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Настроены на готовку? Тогда давайте начнем. Сегодня в меню супербыстрые белковые котлетки, которые можно приготовить и съесть без вреда для вашей фигуры. И нам для них понадобятся следующие ингредиенты. 180 граммов творога, одно сырое яйцо и одно отварное, 50 граммов твердого сыра, 2 столовых ложки рисовой муки, зелень и соль, перец по вкусу. Теперь все перемешиваем до однородности, предварительно порубив вареное яйцо. Формируем котлетки и далее готовим одним из способов. Если хотите менее калорийные, то готовьте на пару или в духовке. Также можно обжарить их на небольшом количестве растительного масла. Подаем с овощами и любым гарниром по вашему вкусу. Приятного аппетита и до новых рецептов!
0: Сели, поели!

Нет, ну вы только представьте. Прекрасные заснеженные просторы Чукотки, и мы с вами все такие со слепительными белоснежными улыбками. Красотища, правда? Кто хочет себе белоснежную улыбку, тот не курит. Ослепительные белоснежные улыбки в курилках не вводятся. Вот так вот. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился. Почему-то снова далеко. Те, кого считают.

0: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Бьюсь о заклад, вы когда-нибудь ловили себя на мысли, что жизнь слишком коротка, чтобы откладывать важные дела на потом. Представьте, что кто-то тихо напоминает вам «Помни о смерти! Помни о смерти!» Звучит, конечно, жутковато, но на самом деле это древнее философское напоминание может быть куда более полезным, чем кажется. Итак, слово «memento mori» вы наверняка слышали. Это латинская фраза, которая буквально переводится как «помни о смерти». Ее использовали в Древнем Риме. Специальный человек нашептывал эти слова во время триумфальной процессии победителю, напоминая ему, что он смертен, как и другие. Это должно было удерживать человека от гордыни и напоминать, что богатство, слава и власть – лишь временные вещи. Фактически, современная психология находит в этой практике рациональное зерно. Сознание конечности жизни помогает людям ставить реальные цели, принимать важные решения и не откладывать счастливые моменты на будущее.

Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

никогда мне не везет, не разогнаться на взлет. Я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Отправляясь к косметологу, многие из нас рассчитывают на какую-нибудь чудодейственную процедуру или, на крайний случай, на волшебный преображающий крем. Но вместо этого специалист выдает нам лист, на котором расписана диета, что есть можно, а что нельзя. По крайней мере, компетентные врачи поступают именно так, ведь некоторые продукты могут очень заметно испортить наш внешний вид. Один из самых страшных врагов для красоты – это алкоголь. Он обезвоживает кожу и способствует появлению морщинок. Мало того, алкоголь ведет за собой такую неприятность, как сосудистые звездочки на лице и расширенные поры. А вот если ваш организм не переносит лактозу, которая содержится в молоке, то в ряды недругов можно записывать еще и сыр, йогурт и сливки. Их употребление чревато появлением отеков век, мелких белых прыщиков на подбородке и неровного цвета лица. Если вы заметили появление на лице темных пигментных пятен, отечности и обвисших щек, значит, ваш организм чувствителен к лейковине. Это белок, который содержится в пшенице и во ржи. В этом случае нужно пить больше воды и, конечно, исключить из рациона злаки, макаронные и мучные изделия. Замените их блюдами, которые содержат полезные пищевые волокна. Это отруби, орехи, овощи и курага. И тогда отечность лица спадет, да и цвет его придет в норму. А вот жирам мы всегда рады, но не тем, что содержится в масляных кремах и колбасе, а совсем другим, полезным. Их источником станут растительные масла, орехи, красная рыба и авокадо. Волшебные жирные кислоты омега-3 буквально разглаживают кожу и поддерживают баланс влаги в ее клетках.
0: Территория женщин.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

как спички, ни тепла, ни азарта. Чувства взяли в кавычки, отложили на завтра. Так сказать.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
0: Так.
1: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
0: Что?
1: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: знаете ли вы?
1: Императорский – самый крупный вид пингвинов, обитающих в Антарктике. Эти птицы великолепно адаптированы к жизни в холодной среде и способны нырять на глубину до 500 метров в поисках пищи. Они могут оставаться под водой до 20 минут. Пингвины используют свои крылья как ласты для плавания. Их основной рацион состоит из рыбы, кальмаров и криля.
0: Теперь буду знать.

0: Радио номер один на Чукотке. Радио
1: Мысли спрятаны в стол, ветер юго-восток в городе мажет.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Знаете, как наши бабушки хранят лук в старых колготках? Многим кажется это просто смешно. Но поверьте, способ не только удобный, но и очень надежный. Однозначно рекомендую попробовать.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9420. Запомнил? 8 800 100 ровно 9420.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день. В программе «Территория мужчин».
1: Очень часто, приходя в тренажерный зал, мы со временем настолько увлекаемся тренажерами, что забываем о главном. Для чего мы, собственно, там находимся? Тело делает. Ну да, но для этого не обязательно изобретать велосипед. Новое не всегда значит лучшее. Так что не кидайся в омут с головой, лучше налегая на классические упражнения старой школы. Главное, что эти техники проверены не только профессионалами, но и временем. К примеру, если ты редко вспоминаешь о становой тяге, исправляй дело. Это упражнение включает в работу практически все крупные мышцы. Один нюанс. Выполнять становую тягу нужно очень аккуратно. Помни, что даже небольшие огрехи могут привести к травме. Стандартно упражнение выполняется так. Корпус наклоняем вперед, спину выпрямляем, ноги чуть сгибаем в коленях. И главное, никакого прогиба в спине. Тебе ведь не нужна лишняя нагрузка на позвоночные диски. Так что не поскупись и купи себе специальный тяжелоатлетический пояс. Не помешает.
0: Территория мужчин.
1: Как правило, с детства мальчиков приучают носить исключительно неброские и темные оттенки. Ведь тебе тоже мама говорила, что красное — это для девочек. Но не для тебя, будущего мужчины, защитника Отечества. Тогда с какой стати мужские журналы нет-нет, да и упомянут розовые рубашки, дескать, модно? Это в тренде. Как реагировать? Смотри на жизнь проще. Примеряй. Между прочим, в 18 веке дуэли проводились в розовых бархатных кафтанах. Так что долой стереотипы насчет мужских и женских цветов. Розовый цвет хорошо сочетается с базовыми, которые точно есть в твоем гардеробе. Бежевым, синим, белым, темно-зеленым, коричневым. Ну а самый универсальный предмет, который может быть выполнен в розовом цвете, это классическая рубашка. Строгий фасон плюс небанальный цвет составит отличную пару как деловому костюму, так и твидовому пиджаку.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

3 километрах от села Хатырка сохранились большие ямы. Это не что иное, как землянки древних кериков. В нижних землянках, у подножия сопки, керики жили летом, а на вершине сопки – зимой. В Хатырке можно слушать радио «Пурга» на частоте 104,7 FM.

и киты вернулись. Радио Урга. Радио Бурга.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Приветствую вас, дорогие путешественники. Сегодня вместе далеко пойдем на юг России. Солнечный, ароматный и невероятно живой Пятигорск. Город, где лечебные источники соседствуют с детскими визгами на аттракционах, а горы становятся площадкой для первых семейных приключений.
0: Приземляемся в новом городе.
1: В Пятигорске не просто отдыхают, здесь вдохновляются, особенно если вы приехали с детьми. Это идеальное место, где можно совместить заботу о здоровье, прогулки на свежем воздухе и яркие эмоции для всех. Начните с парка имени Кирова. Это настоящая детская вселенная. Карусели, лабиринты, мягкое мороженое и даже мини-зоопарк, где ребенок может познакомиться с козочками, страусами и енотами. А еще колесо обозрения. Поднимитесь вместе и увидите, как город раскинулся среди гор, словно на открытке.
0: Путешествуем всей гурьбой.
1: Для маленьких исследователей – экзотариум и музей насекомых. Здесь можно не только разглядывать бабочек величиной с ладонь или жуков-носорогов, но и взять некоторых на руки. Именно так. Под присмотром смельчаки смогут потрогать тарантула или палочника. Гарантирую, после этого урок биологии дома пройдет совсем по-другому.
0: Перелетим в другое измерение.
1: А теперь вверх, на канатную дорогу, которая мягко и плавно доставит вас на вершину горы Машук. Виды захватывающие. С высоты Пятигорск, как игрушечный городок среди зеленых склонов. И да, не волнуйтесь, кабинки закрыты, удобны, с панорамными окнами. Даже самые маленькие путешественники чувствуют себя в безопасности.
0: Как добраться?
1: Летите до аэропорта Минеральные воды. Оттуда всего 30 минут на такси. Или полчаса на комфортном автобусе, и вы уже в центре Пятигорска. Быстро, удобно, без лишней суеты.
0: Дорога приключений.
1: А знаете, какой бонус? Именно здесь гулял Лермонтов. Можно совместить прогулку с литературной историей. Пусть ребенок потом напишет сочинение, ну или хотя бы расскажет друзьям, где был. И особенно ценно то, что после прогулок вас ждет лечебная минеральная вода прямо из источников. Спокойные аллеи, чистый горный воздух и дети, которые не хотят уезжать. И помните, путешествие начинается не с вокзала, а с решения отправиться в путь вместе.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама на Радио Бунта.
1: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
2: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

свете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую вас на эфирной кухне. У микрофона Екатерина Трегуб, в эфире программа «Сели, поели». Сегодня в меню удивительное блюдо с интересной историей и оригинальным вкусом. Сытное и легкое. С ним связана весьма печальная легенда. Красавица Эзо была выдана замуж без ее согласия за мужчину, влюбленного в другую. Брак был недолгим и несчастливым. Эзо вышла замуж еще раз, но там были сложности со свекровью. Она сильно скучала по родным, особенно по маме, и этот суп готовила с мыслями о ней. Именно эта история принесла популярность данному густому первому блюду, и суп невестки Эзы стали готовить, как правило, накануне свадьбы. Предлагаю проверить хвалебные отзывы об этом супе на личном опыте. Что нам понадобится? 1,5 литра воды, 50 граммов булгура, 150 граммов круглозерого риса, 100 граммов красной чечевицы, 1 столовая ложка томатной пасты, 1 луковица, зубчик чеснока, растительное масло, соль, молотый черный перец, копченая паприка, сушеная мята и лимон для подачи. Начинаем готовить. Лук и чеснок мелко режем и обжариваем на растительном масле в кастрюле с толстым дном. В ней же будет вариться суп. Добавим томатную пасту, черный перец и паприку, а также промытый рис, булгур и чечевицу. Заливаем кипятком, доводим суп до кипения и варим примерно 30 минут на слабом огне. Добавим в конце готовки сушеную мяту и соль. Суп невестки Эзы готов. Традиционно его подают с лимоном, нарезанным клиньями, чтобы удобно было выдавить сок прямо в тарелку. Вот и все. Приятного аппетита и до встречи на кухне.
0: Сели, поели!

0: местная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.
4: Продавцы неохотно берут мелочь, это аксиома. Однако в стародавние времена, чтобы поступать таким образом, у них были весьма веские причины. 1663 год. Россия, Сибирь. Промтоварный магазин.
5: С вас 50 копеек.
6: Извольте.
5: Это что, по одной копейке? А крупными у вас нет?
4: Я штрафы за неправильную парковку саней собираю. Откуда у меня крупные-то, а?
5: Да что это такое? Что же это такое? Я только недавно от стоматолога.
4: Не понял.
5: Ну, каждую монету на зуб проверять. Зубов же не напасешься.
4: Незадолго до описанных событий, 22 августа 1663 года, в России был издан указ о ссылке фальшивомонетчиков в Сибирь.
5: Обилие лиц, подделывающих деньги, лишило сибирских торговцев спокойствия и хороших зубов.
2: Ежедневная,
1: как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.

0: Радио Пурга.
1: Радио Пурга.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Радио «Бурган».

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Когда вы добавляете авокадо в салат или просто намазываете его на хлебец, вот как, например, это делаю я, то думаете ли вы на самом деле, является это плодом или фруктом? А может быть овощем или вообще чем-нибудь другим? Его мягкая текстура, нежный вкус и универсальность в кулинарии сделали авокадо любимцем миллионов людей. Но как правильно классифицировать этот загадочный продукт? С точки зрения ботаники, авокадо – это ягода. Хотя мы привыкли ассоциировать ягоды с чем-то сладким, например, клубникой, малиной, ботаническое определение не привязано ко вкусу. Ягоды считаются плод, который развивается из одного цветка и содержит одно или несколько семян, окруженных сочной мякотью. Авокадо идеально соответствует этому описанию. В его центре находится крупное семя, а вокруг питательная и маслянистая мякоть.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

мы провели с тобой не больше секунды. Мир в тебе, а это значит, что мне не откупиться. Я звонил на небо, но любовь была недоступна. Расскажи, как мне заставить твое сердце забиться в унисон.

0: сын. Тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
2: Несколько лет назад татуаж бровей входил в число крайне популярных процедур. Но потом женщины наконец-то поняли, насколько неестественно это выглядит. И тогда бьюти-индустрия услужливо предложила новый вариант оформления бровей – микроблейдинг. Если татуаж смотрится на лице как рисунок, то микроблейдинг практически имитирует естественные брови. Выполняется он при помощи сверхтонкой насадки, которая прорисовывает отдельно каждый волосок. В итоге результат выглядит максимально эстетично. Надо сказать, что современные машинки для микроблейдинга не вибрируют, поэтому меньше раздражают кожу. Косметологи уверяют, что буквально сразу после процедуры можно идти на работу или на свидание. Конечно, чтобы все закончилось именно так, придется потратить время на поиски хорошего мастера. Помните, высококвалифицированный специалист владеет не только техникой микроблейдинга, но и искусством мейкапа, ведь именно ему предстоит подобрать и форму бровей, и их цвет. Шведские медики пришли к выводу, что кожа женщин в полтора раза чувствительнее, чем у мужчин. Именно поэтому мы так любим поглаживания и объятия. А мужчинам получается физиологически не понять того удовольствия, которое получает женщина от нежных прикосновений. Кроме того, подержав предмет в руках, дамы могут описать на 20% больше его характеристик, чем представители сильного пола. Ну а специалисты из университета Окленда экспериментально доказали, что женщины обладают еще и более развитым по сравнению с мужчинами обонянием. Опросив более 300 человек обоих полов, они выяснили, что порядка 60% дам в отсутствии спутников жизни ощущают следы их запаха. Более того, 20% женщин позволяют себе маленькие слабости, спят в одежде любимых, чтобы хоть как-то скоротать одиночество. Среди мужчин таковых не нашлось.
1: Территория женщин.

0: Алло.
1: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
2: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
3: Два кусочка пиццы, виноградный чай. Ты сидишь одна, и на тебе печальный смайл.

этот взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе, помимо искренних строк, лишь длинный гудок.

0: знаете ли вы?
1: В китайских ресторанах помимо чая и кофе подают кипяток. Местные жители очень любят пить обычную горячую воду. Эта традиция имеет глубокие корни и считается частью культуры. Горячая вода часто подается как альтернатива холодным напиткам, поскольку считается более полезной для здоровья. Китайцы верят, что она помогает улучшить пищеварение, способствует детоксикации организма и поддерживает общий баланс энергии.
0: Теперь буду знать.

0: Реклама на радио «Пурга». 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. 1 секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
1: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: шумят.
1: Отчего белоствольные все понимают?
0: У дорог, прислонившись по ветру, стоя, и листву так печально кидают.
1: Я пойду по дороге простору яра.
0: Может, это лишь все, что я в жизни узнаю.
1: Отчего так печальные листья летят
0: под рубахой

0: чає рукой, і за мною калитку закроет.
1: Отчего так в России березы шумят?

0: Киберминутка. Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.
1: В бета-версии патч Mugenix появился русский язык. Скорее всего, и в самой игре рано или поздно, но появится. Машин пати купили уже более миллиона раз. Ремейк Готики практически отбил затраты на разработку. В студии Борис Медведев, и это игровые новости на Радио Пурга.
2: Киберминутка.
1: Независимая южнокорейская студия Royal Crow анонсировала свою дебютную игру Lost the Fallen. Это экстракшн-шутер от первого лица с элементами космо-хоррора, вдохновленного творчеством Лавкрафта. И вот, друзья, в плане игрового процесса тайтл вот вообще ничем не отличается от типичных шутеров. Геймерам предстоит проникнуть в закрытую зону, противостоять жутким тварям и вражеским оперативникам, собирать ценную добычу и по возможности вернуться на базу. Забеги будут происходить в так называемой бездне, где обитают падшие монстры, появившиеся в результате апокалипсиса. Чем глубже ты в бездне, тем опаснее и ценнее добыча. Выглядит восхитительно. Ну а вот как будет играться, пока не ясно. Но на данный момент от других конкурентов не отличается. Посмотрим. Для геймеров старше 16 лет.
2: Киберминутка.
1: Сотрудники Creative Assembly объявили, что уже 24 сентября состоится релиз Lords of the End Times, самого масштабного дополнения в истории серии Total War, которое доведет игру до конца времен. В честь этого разработчики опубликовали новый кинематографичный трейлер, посвященный легендарному лорду Танколю. Да, изменений много. Тут и новые герои, юниты под локации, события и эндгейм-активности, если это так можно назвать. Сам же конец времен — это буквально финал фэнтези-саги Total War, который есть в книгах и будто бы дальше только Warhammer 40 000. Но вот студия так не думает и обещает дальнейшую поддержку игры. Для геймеров старше 18 лет. И на этом все. Это были игровые новости на Радио Пурга. До встречи в эфире.
0: Киберминутка. Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.
1: Нам 25 лет.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Совет, как преобразиться, за считанные минуты. Контрастный душ, проверенный временем способ. Чередуйте горячую воду с холодной. И вот результат. Вы заряжаетесь бодростью, а кожа мгновенно приобретает здоровое розовое сияние. Главное, не переусердствуйте с горячей водой, иначе потом не скроете ожоги. Если нет возможности принять душ, просто попеременно мойте руки горячей и холодной водой, и бодрящий эффект появится за считанные секунды.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Сегодня 22 августа, суббота, на Чукотке полдень. У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. Праздничный забег с триколорами проходит в эти минуты в Анадыре. Участники стартовали с главной площади. Дистанция проходит по улицам Ленина, Рультетегина, Отки и Мира, после чего спортсмены вернутся к начальной точке маршрута. Акцию приурочили ко дню государственного флага России. Обязательное условие – у каждого бегуна должен быть российский флаг. Главная цель встречи – отметить государственный